0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
1: Здравствуйте. Допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренко по делу об альтернативной истории как инструменте проработки сценариев, ну, естественно, будущего, но понятно, что на основе настоящего и прошлого. И, грубо говоря, когда мы рассматриваем варианты прошлого, мы начинаем лучше понимать закономерности, которые в настоящем определяют будущее. Ну, а подробности, я думаю, товарищи-соавторы расскажут значительно лучше, чем я. Кстати, я ухитрился уже забыть, как называется начатый вами недавно цикл. На всякий случай напомните.
2: Ну, цикл называется «Индеец Российской империи», а первый том называется «Дальнобойщик».
1: Вот, и, насколько я помню, этот цикл продолжает ваши проработки возможных вариантов действий Российской империи относительно своих американских владений. Кстати, замечу, что продали мы их, к сожалению, вполне обоснованно, когда убедились, что мы не сможем защитить Аляску от Англии, поскольку Аляска граничит с Канадой. Правда, нашелся остроумный способ защиты на время Восточной войны, которую нас обычно называют Крымской, по единственному месту, где противник добился хоть какого-то успеха. Хотя воевали практически по всему периметру. Так вот, мы тогда застраховали Аляску в американских страховых компаниях на 7 200 000 долларов. И это означало бы, что если англичане нападут на Аляску, они будут иметь неприятности от американцев, которые свои деньги очень жестко защищают. Вот потом за эти самые 7 200 000 мы ее американцам продали, когда опять обострились отношения с англичанами. Мы, наверное, могли бы защитить южные наши владения от испанцев, но поскольку уже было ясно, что испанцев скоро вытеснят американцы, а аппетита у них хватает, то пришлось продавать и эти владения американцам. А вот как справились с этой проблемой ваши персонажи, это действительно весьма интересно, но не буду рассказывать в подробностях, чтобы не отбивать читательский интерес. Но действительно там получились очень интересные, на мой взгляд, варианты политической игры.
2: Ну, я хочу сказать, что как защитили, это скорее уже мой, так сказать, личный цикл «Император и трубочист», потому что это все произошло в середине XIX века. Вот, и этот цикл у меня вот только-только в этом году закончился. Опубликована 4-я книга в этом цикле. Вот. Но если кратко, там была другая Крымская война. Дело в том, что Крымская война очень многое разрушила в мире и в Европе в том числе. Например, только учитывая поражение Крымской войны, России в Крымской войне, Дания имела, так сказать, печальный шанс потерять Шлезвиг-Гольштейн. Вот. И только после потери Дании Шлезвига-Гольштейна была возможность построить Кильский канал. Это совершенно изменило всю морскую логистику Северной Европы.
1: Кстати, войну против Дании Австрия и Пруссия вели целых два года. 1862-64. То есть тогда Дания была настолько сильна, что два сильнейших немецких государства, Австрия и Пруссия, столько времени с ней промучились.
2: Это действительно так. Вот. Я еще хочу напомнить, что датская принцесса в то время была женой наследника, а потом российского императора Александра III. Вот. И если бы Россия оставалась сильным фактором в европейской политике, то никаких шансов у Пруссии и Австрии выиграть у Дании не было бы. Но новый наш цикл, он про начало 21 века. Тогда вообще уже это все как бы было давно решено. Более того, появление серьезных сил Российской империи на западном побережье североамериканского континента, они очень сильно изменили и судьбу этого североамериканского континента. Например, одним из мощнейших факторов промышленного рывка Соединенных Штатов было, во-первых, ограбление Южных Штатов во время гражданской войны. Вот, потому что многие говорят, что Соединенные Штаты, север Соединенных Штатов был гораздо более промышленно развит, но дело в том, что в то время промышленное развитие Соединенных Штатов строилось на полном контрафакте. Они строили, создавали промышленные продукты именно только и исключительно по виду французских, немецких и английских продуктов. То есть они выполняли роль такого Китая конца 20 века, который делал подделки. Вот. Единственные деньги, реальные деньги, приходили через Южные Штаты, потому что именно Южные Штаты обладали востребованным в мире продуктом – хлопком. Хлопок и табак. Вот. А второй фактор, очень серьезный, который в нашей истории точно не сработает, в нашей истории не получилось уничтожить конфедерацию. Это первое. Второй фактор – это отсутствие трансокеанских железных дорог. То есть, поскольку все Тихоокеанское побережье Северной Америки оказалось в нашем, так сказать, мире, занято американскими губерниями Российской империи, не было возможности строить эти дороги.
1: Вот. Точнее, не было в них потребности.
2: Возможность
1: чисто технически сохранялась, учитывая, что эти дороги строились, что называется, из дерьма и палок. Не знаю, сколько было дерьма, но то, что там в некоторых местах даже рельсы были деревянные, это факт.
2: Да, там много было всего интересного, вплоть до того, что значительная часть мостов и эстакад в начале эксплуатации этих дорог, они собирались каждый год заново. Вот, потому что они обрушивались, особенно в ущельях скалистых гор, они в то время славились своими снегопадами, и накопленный снег и обледенелые, бревна, они просто обрушивались под собственным весом. Вот. Но здесь не было возможности еще и политической. Если там они строили эти дороги на своей территории, и они им были нужны, как раз для покорения того самого Дикого Запада. Вот, то здесь совершенно понятно, что Российской империи совершенно не нужны были, значит, дороги в широтном направлении, зато нужна была связь между Аляской и...
3: Метрополией.
2: Да,
1: и Калифорнией.
2: И Калифорнией. А потом уже даже через Берингов прорыв, и в нашей книге это есть, когда главный герой с большим удивлением...
3: обнаруживает мост,
2: да,
3: через этот пролив, созданный, да, российскими инженерами.
1: Ну, кстати, да, сразу скажу, что если бы мне предложили заняться связью этих двух материков, я бы все-таки предпочел подземный тоннель. При всех громадных сложностях, по моим представлениям, это все-таки надежнее и безопаснее, чем система защиты от подвижек океанского льда.
3: Да, такие проекты тоже были, но я просто сразу хочу сказать, что в этой книге мы использовали, старались, во всяком случае, использовать как минимум те проекты, которые либо обсуждались более или менее серьезно в разные периоды нашей истории, либо уже были какие-то наметки на их осуществление. Нам было интересно посмотреть, что же может произойти, если Российская империя не просто устоит, а она останется именно как империя с монархическим режимом, правлением, скорее.
1: Ну, кстати, замечу...
3: сильным политическим игроком.
1: Замечу, что как политик я вижу в монархии только один серьезный недостаток. А именно, что если почему-либо окажется во главе государства человек... по какой-либо причине некомпетентный, то убрать его довольно трудно. Зато вероятность того, что окажется в руководстве государством некомпетентное первое лицо, гораздо ниже, чем в выборных государствах. Это нам в какой-то мере... крупно повезло, но и то повезло далеко не с первой попытки.
2: Совершенно точно. Более того, если мы посмотрим на эту рыжую шевелюру, которая уже набила оскомину, по-моему, всему миру, мы можем сказать, что даже самый тупой монарх может дать 100 очков вперед некоторым избранным демократам. Но я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что монархия – это, наверное, единственная система государственной власти, при которой во главе ее может стоять ребенок. То есть даже наличие не совсем компетентного лица, она, конечно, очень сильно усугубляет проблемы, но не является, не делает их неустранимыми. Вот.
3: Ну, скажем так, если возвращаться именно к теме все-таки нашей передачи, то как раз вот эта новая наша книга – это отчасти, по большей части, ну, как минимум для меня, это именно вот такая попытка сконструировать определенную ветку реальности. То есть, а что могло бы произойти, как пошла бы история, как она будет разворачиваться, если меняется весь ход событий? Если Россия остается на долгое время без серьезных потрясений крупным серьезным политическим игроком. Если нет, как в том анекдоте, нет той самой вашей Америки. То есть на ее месте в нашем мире два государства. И, ну, на мой взгляд, получилось очень интересно. Во всяком случае, обсуждения с Романом Валерьевичем шли достаточно бурные. Особенно учитывая то, что я-то скорее, наверное, такой красный, а он монархист. Ну, как бы мы остались живы, и вот, как видите, до сих пор продолжаем вместе писать.
1: Ну, помнится, был у меня набросок, к сожалению, незаконченный, под названием «Православие, самодержавие, народность, социализм», где я указал, что вот эта знаменитая Уваровская триада вовсе не предписывает какой-то конкретный вид хозяйственного управления, и все эти три пункта вполне вписываются хоть в систему централизованного планирования, которую мы обычно называем социализмом, хоть в систему децентрализованного, которая капитализм. На самом деле и там обе эти формы правления, то есть планирования сочетаются просто в разных дозах. Так вот, я совершенно не считаю невозможной социалистическую монархию. Собственно, мы даже наблюдаем пример такой монархии, где сменилось уже, где сейчас правит уже третье поколение, Ким Чен Ын. Вот, и ничего, это совершенно не мешает строить там социализм. И, кстати, вопреки многочисленным легендам, сочиняемым южнокорейским информационным агентством Ренхап, там обстоятельства далеко не такие жуткие, как нам отсюда через эту ренхаповскую призму представляется.
2: Я больше скажу. В конце уже существования Советского Союза, то есть при вполне себе существующем еще КГБ, Коммунистической партии, идеологическом отделе, наши коммунистические идеологи внезапно обнаружили социализм в Скандинавии.
3: Да.
2: Вот, в Норвегии, в Швеции.
1: Хотя так... на самом деле социализма в строгом смысле там нет. Там доля централизованного планирования очень невелика. Кстати, гораздо меньше, чем рекомендуется по теории вычислительной сложности задачи планирования. Там это государство не социалистическое, а социальное.
2: Но
1: как
2: я хочу...
1: объяснил когда-то Лужков, работать по-капиталистически, распределять по-социалистически. Вот это та схема, что у них работает.
2: Ну, я хочу еще раз напомнить, что это не я так сказал, а об этом говорил товарищ Яковлев. Вот, он там нашел социализм. И, в принципе, Скандинавия не совсем одинаковая. Вот в Норвегии доля государственного распределения очень велика. Вот, на данный момент она больше, чем в Китае. Потому что все благолепие Норвегии, ну, в значительной степени, оно построено на государственной энергетической компании.
3: Да, есть вот.
2: Да.
3: Хочу дополнить еще, с вашего позволения, на чем, собственно говоря, мы не просто вот сошлись как-то красно с монархистом, а когда мы начали конструировать вот этот вот мир, вы очень правильно заметили, что это не столько социалистический, сколько социальное государство. В общем, мы обнаружили, что для того, чтобы получилась та картина Российской империи, которую мы хотим, а это должна была быть такая империя здорового человека, это должно быть именно... еще и очень сильно социально ориентированное государство. И, собственно говоря, главный герой, который попадает в эту среду, в это государство, он с абсолютным удивлением понимает, что эта страна, это государство, оно живет совершенно не так, как ему говорили, как он привык, и здесь совершенно другие отношения. И, ну, на мой взгляд, вот это вот получилось достаточно неплохо.
2: Дело в том, что, наверное, ключевой проблемой всех развитых государств сейчас является демография. Причем у меня такое ощущение, что какие-то из представителей правящих слоев этих государств, они, ну, реально работают против страны и против народа. То есть, не так, ну, как несколько лет назад я был в Амстердаме, а потом, по-моему, из Копенгагена видел схожие эти. То есть, реклама, где мальчик с девочкой идут с двумя собачками, а под ними подпись. Как хорошо жить в чистом, тихом, спокойном и пустом городе. Это реклама против child-free, против детей.
3: Да, есть такое.
2: Вот. И это означает, что этот народ обречен. Лет 50 их станет меньше, чем любого из мигрантских сообществ. Не просто меньше, чем мигрантов, а любого из мигрантских сообществ. То есть на руинах, извините, Копенгагена будут резаться друг с другом негры, арабы, там, я не знаю, индусы. Вот. А датчане будут ныкаться по подвалам. И, я не знаю, наверное, они вспомнят про Бога, будут креститься и говорить: «Принеси, Господи».
3: Мне очень, опять-таки, дополняя частично, скажем так, наши североамериканские Соединенные Штаты, значит, когда мы начали выкладывать книгу по главам, пошли отзывы, и там было достаточно много: «Что это за карикатура? Где вы такое нашли? Это там чуть ли не советская пропаганда». Мы переписывались друг с другом, и я говорил: слушай, вот посмотри, насколько люди живут в каком-то информационном пузыре, потому что вот буквально все эпизоды, которые относятся к злоключениям наших героев в североамериканских Соединенных Штатах, они абсолютно реальны. То есть мы там меняли исключительно антураж. И вот все, о чем Роман говорит, это, в общем-то, то, что происходит сегодня, и то, что мы моделируем просто в завтрашний день. Но картина получается очень грустная.
1: Мне это почему-то напомнило, как Андрей Звягинцев использовал историю, случившуюся в одном из провинциальных американских городков, для сценария фильма «Левиафан», только перенес действие в провинциальный российский городок, и получилась абсолютная нелепица, потому как те реалии, которые породили эту американскую историю, у нас, в принципе, отсутствуют. Но очень многие, ну, в основном, конечно, укушенные тоталитарные секты и либералы на полном серьезе считали, что да, вот у нас именно так и должно быть.
2: А еще это очень хорошо зашло на западную аудиторию.
3: Конечно.
2: Они увидели то, что знали.
3: А это на самом деле очень интересный вот момент подметили. Если не ошибаюсь, Игорь Ашманов говорил, что, товарищи, понимаете, мы же живем в оккупированном информационном пространстве. И вот все, о чем вы говорите, это действительно воспринимается огромным количеством людей. Вот в этой парадигме, в этой стране не может быть ничего хорошего, ну так потому что 30 лет примерно из самых разных утюгов это и неслось.
2: Ну просто достаточно вспомнить, что 80% информационных агентств и, я не знаю, средств массовой информации мирового уровня, они под англосаксами.
0: Допрос Вассермана.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
3: А допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренко по делу об использовании формата «Альтернативная история» для построения сценариев прошлого, настоящего и будущего, точнее, естественно, мы строим альтернативное прошлое, чтобы понять, как управлять настоящим, чтобы повысить вероятность желательного для нас будущего.
4: Ну, продолжаем наш разговор. Дело в том, что вот жанр или поджанр, наверное, альтернативной истории – он интересен еще тем, что можно поиграть, ну, как с проигрышами и с выигрышами.
3: Ну, то это есть... все-таки жанр, поскольку фантастика в целом – это не жанр, а художественный метод. И в рамках этого метода сосуществует великое множество жанров, так же, как, скажем, в рамках метода романтика или метода реализм. Кстати, фантастика, на мой взгляд, это развитие концепции романтики. В романтике смотрят на мир через какие-то крайние обстоятельства, крайние свойства личности, а фантастики идут дальше и смотрят на мир через обстоятельства и свойства по нашим современным представления вовсе невозможны, чтобы взглядом на мир извне лучше его увидеть. Ну, это так, к слову, пришлось.
4: Ну, согласен, скорее, чем нет. Вот. Тем более, что если есть какие-то возражения, то не совсем значительные. Вот. Я хочу сказать о том, что сейчас в фантастике резко повысилась конкуренция, потому что в этот метод и в жанры фантастики пришли нейросети.
3: О, но прежде чем касаться этой больной темы, ответим на звонок. Слушаем вас.
4: Хорошо.
5: Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте.
5: Скажите, если вот говорить или коснуться новейшей истории, что, наверное, наиболее актуально, и альтернатив новейшей истории, я бы вот предложил две альтернативы, связанные с нашей страной. Первая – это вторая половина, конец 91-го года, и все-таки сохранение Советского Союза, и, так сказать, 35 лет назад, да, был у нас 91-й год. Вот. И другая альтернатива – это 14-й год, когда Россия воссоединяет Крым, но при этом сохраняет Януковича на посту президента Украины и раскалывает Украину на западную и восточную. Это вот вторая альтернатива новейшей истории. И, наверное, они, обе эти альтернативы были бы, ну, очень бы, так сказать, благостно, положительно сказались бы на сегодняшнем дне, на 26-м годе. Ну, вот, спасибо, вот такое как бы.
4: Я так понял, вы хотите такие книжки почитать?
5: Почитать или, может быть, если бы, может быть, вы что-то написали на эту тему.
4: Вот я об этом и говорю. Значит, я хочу вам, вот опять, у нас сразу мы выходим на нейросеть. Я хочу вам сказать, что есть такая нейросеть, называется Веллия. Вот. Для, ну, наверное, опытных писателей она не очень полезна. Вот. Я почему ее рекламирую? Ее написал мой сын один. Вот, и я с ней сейчас играюсь. Но вот для людей, которые хотят создать какой-то свой текст, свою альтернативу, туда можно зайти бесплатно. И какое-то время, там, я не знаю, там месяц, по-моему, или там несколько, две недели, можно в ней работать бесплатно. Если хотите такую книжку попробовать написать, попробуйте. Вот. Даже если у вас, как вы считаете, особого таланта к написанию книжек нет, хотя это может быть неправдой, с помощью этой нейросети вы довольно связанный текст можете создать.
6: Экспериментировать. Я да. С другой стороны немножко, можно зайду? Очень интересно, на самом деле, что сразу же Олег назвал один из тех периодов, который наиболее популярен от у альтернативных, у тех, кто пишет альтернативную историю, и конкретно попаданцев. То есть это на самом деле один из переломных моментов истории России. И если посмотреть на, скажем так, наиболее популярные книги, можно четко определить несколько таких вот наиболее, видимо, болезненных, каких-то болевых в общественном сознании точек истории, где вот очень хотелось бы, чтобы что-то пошло по-другому.
4: Точки бифуркации.
6: Да.
4: Да,
3: совершенно согласен. Ну, надо сказать, что в поиске этих самых точек бифуркации есть математическая теория катастроф, которая как раз посвящена тому, как может плавный процесс попасть в эту самую точку бифуркации. И вот один из ключевых результатов этой теории, что предсказать момент бифуркации невозможно. То есть мы не можем, исследуя плавное течение какого-то процесса, заранее определить, когда он может нарушиться. Скажем, в физике есть такое число Рейнольдса, оно оценивает поведение потоков газов, жидкостей. И вот известно, что до числа 2000 поток гарантированно ламинарный, то есть безвихревой. После 11000 гарантированно турбулентный, то есть сплошные завихрения. А вот в какой точке между ними произойдет смена одного характера другим, предсказать невозможно. У нас снова звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Вы знаете, настолько необычная и прекрасная передача, чтобы тоже не забыть. Сначала первый вопрос. Будьте добры, вот после того, как я спрошу еще, вы потом, если можно, немножко расскажите про свою кухню. Вот очень интересно, когда пишут книгу два писателя. Понимаете, это даже не братья, можно сказать, это вот там вайнеры, а вот такие. Второй вопрос. Вы знаете, грусть, печаль, потому что вот вы когда пришли, я думаю, ну хорошо, внимательно слушаю, думаю, а где почитать? Вот сейчас, может быть, я не знаю, может быть, не только я страдаю тем, что абсолютно перекрыт кислород, вот там VPN, не VPN, ничего нет. Невозможно на YouTube ни лекции послушать, литературные. Ну, на Красную площадь, конечно, пойдем. Но я считаю, что такой вакуум делать литературный для людей – это большой вред.
3: Ну,
7: почему так все это перекрыли, что вот вы сказали, где вашу книгу можно почитать, но вы понимаете, вот я, например, рядовая пенсионерка, то есть я как-то должна где это найти, но почему такие трупы сделали нам, что мы не можем даже элементарно, как говорится, почитать то, что нам вот люди с таким достоинством приходят и говорят, ну что это такое?
3: Ну, для начала скажу, что прочесть труды Романа Валерьевича со всеми его соавторами можно на сайте «Автор Тудей».
4: Ну, не совсем, это скорее
3: всего. И скачать оттуда, чтобы читать у себя.
4: «Автор Тудей» — это последние, наверное, 5 лет. Вот. А вот наиболее полный вариант — «Литрес». И там, ну, честно скажу, роликов нету, но как минимум...
3: Но, к сожалению, на «Литрес», как правило, срок доступа к произведению ограничен. То есть они, по-моему, 5 лет продают у себя, а потом начинаются пляски с шаманским бубном.
4: Нет, нет, неправда. Ну, во всяком случае, в отношении меня и в отношении нашей совместной книги, она действительно есть и на «Автор Тудей», и на «Литрес», там все нормально. Причем, ну, насколько я понимаю, за достаточно вменяемые деньги, там 100-150 рублей, плюс-минус.
6: А бумажные книги есть, да. Мы надеемся, что еще есть в книжных магазинах, хотя, да, может быть, уже и нет.
4: Не знаю.
6: Да, пока вот. Еще вот не отслеживали.
4: Не знаю. Дело в том, что бумажная, она поступила в конце апреля в продажу, то есть продается месяц. Вот, и поскольку тираж был не очень большой, вот, есть вероятность того, что уже продано. Но посмотрим. Вот. Но, в принципе, вот «Литрес» и «Автор Тудей», вот, плюс там есть еще и аудиокниги, то есть если нет возможности или нет необходимости, или нет желания читать самим, то можно... Значит, купить аудиокнигу, поставить ее, так сказать, на телефон, да, на озвучку, и она будет вам все рассказывать.
6: И VPN для этого не нужен, честное слово.
4: Да, совершенно нормальный доступ без всяких VPN.
6: Вот, но, с другой стороны, я понимаю тоже вопрос, потому что новости периодически приходят об издательской сфере и сфере книготорговли такие, что вот даже у меня вот все, что вот на голове осталось, начинает шевелиться. Но хочу все-таки немножко успокоить, наверное. Вы знаете, очень во многом это, на мой взгляд, не совсем добросовестная журналистская подача, потому что когда начинаешь разбираться, все оказывается, ну, не совсем так страшно. Хотя, конечно, то, что в советское время называлось перегибы на местах, ну, мягко говоря, присутствует.
4: В большом количестве.
6: Да.
3: Вот, но вернемся все-таки.
6: К внутренней кухне.
3: Да.
4: Внутренняя кухня.
3: К тому, как вы, собственно, работаете совместно.
4: Вот, работаем. Мы как бы разделили зоны ответственности. Вот. И основным литературным греком, этому, как его, негром, выступает у нас Максим. Вот. На самом деле у нас этот цикл идет достаточно спокойно, именно потому, что мир уже описан. То есть уже есть цикл, в котором, значит, какие-то вещи были сделаны заранее, вот в этом «Императоре и трубочисты». Мы понимаем, на каком уровне там находится международная политика, где проходит...
6: Какой вектор, собственно, этой политики.
4: Да, какие государства присутствуют, какие значимы, какие незначимы. То есть это все обсуждение не потребовало. Оно уже как бы было очевидно. То есть
6: Роман Валерьевич задал правила игры. Я их прочитал, этот цикл, и мне стало интересно как раз посмотреть, что же будет дальше.
4: А во-вторых, у нас достаточно... Как это сказать, близкие взгляды на то, как устроен человеческий мозг, на то, как люди реагируют на внешние раздражители, на добро, на зло, на под действием чего они вообще совершают какие-то действия и поступки.
6: И какие поступки.
4: И какие поступки, да. Вот. Очень интересным был сам главный герой.
6: Точнее, как он появился.
4: Да. ни я, ни Максим в прежних своих как бы, книгах не использовали еще вот, представителя малых народностей в этих, которые, значит, в северных регионах. И этот представитель еще немножко двинут на истории своего народа и на обиде, направленной на всех белых, которые, значит, ну, его землю, землю его предков. И... Но,
6: в общем-то, будем честны, даже не только белых, он на самом деле просто всех ненавидит примерно одинаково.
4: Да, он не расист, он всех не любит одинаково. Вот. Но подложка того, как у него развивалась вот эта вот внутренняя, так сказать, ненависть и внутреннее побуждение, вот, она как раз и построена на том, что он считает, что их всех притесняют.
6: Вот. Ну, я немножко в другую сторону. Если говорить, вот вы спросили именно о том, о внутренней кухне, как мы вместе работаем, потому что мы не братья, да, честное слово, мы не братья.
4: Да, мы проверили на одинаковые родинки, мы проверились.
6: Да, вот, даже не потерянные. Да. То на самом деле для того, чтобы плодотворно и спокойно действительно работать, у нас, как оказалось, есть очень большое достоинство. Мы умеем друг друга слушать. И на самом деле это огромное достоинство, за которое вот моему соавтору огромное спасибо.
4: Взаимно.
6: На мой взгляд, это действительно как бы основа любого хорошего, качественного соавторства.
4: Ну, я могу привести вот такой пример, когда мы обсуждаем какие-то, ну, спорные детали.
6: До того же индейца.
4: Процентов на 80, ну, как мы вообще без каких-то споров, значит, приходим к... Даже, наверное, на 90, к тому, что эти спорные детали, значит, устраняются. И только вот по поводу 10% у нас какие-то споры начинаются.
6: Но это самое интересное, на самом деле.
4: Да. Но мы не деремся.
3: Извините, но теперь попробуем вернуться к основной теме. Это как... могут вот все эти сценарии разных вариантов помогать выбору вариантов действий сейчас? И помогает ли реально хоть кому-нибудь?
6: Ну, как есть такое расхожее выражение, что история учит только тому, что она ничему не учит. На самом деле, мне кажется, все-таки это не совсем так. И если говорить вот о жанре альтернативной истории, помочь она может. Я не зря говорил о том, что если мы берем именно российскую сферу, русскоязычную литературу и русскоязычную вот, литературу в жанре альтернативной истории, во-первых, она помогает увидеть очень важную вещь. Главные точки интереса широких народных масс, потому что в данном случае люди прямо-таки голосуют рублем за то, какие книги они читают. И можно увидеть очень четко именно какие исторические периоды вызывают наибольший интерес. Не просто периоды, а прямо вот ряды событий, точки. Во-вторых, те сценарии, которые используют писатели, опять-таки, можно выделить наиболее востребованные, наиболее близкие людям. То есть по этим сценариям они готовы были бы действовать. Дальше уже дело анализа и ну, экстраполяции определенные. Ну, и это я, конечно, очень грубо и коротко отвечаю.
4: Роман. Я бы немножко по-другому сформулировал. Вот. Первое, что может, так сказать, сработать в плюс, это то, что ты в книге проигрываешь сценарий какого-то, ну, как экстраполирования того, что происходит сейчас. Да. Потому что альтернативная история, она есть и, ну, и с положительным знаком, когда вот какие-то негативные, значит, происшествие, произошедшее, что-то негативное, произошедшее в прошлом, переигрывается в позитивную сторону, ну, для писателя и для читателя. И есть наоборот. Вот. Например,
3: Филипп Дик – человек в высоком замке.
4: Абсолютно. Фатерланд. Абсолютно, да. Просто это, ну, первое, что приходит в голову, потому что американцы в какой-то момент проиграли сценарий победы Германии и Японии во Второй мировой войне. Вот. И они посмотрели, а как бы они жили в случае этой победы. Вот. И они продолжают это смотреть, потому что этот сериал «Человек в высоком замке», он вышел, насколько я помню, в 2015 году.
6: Да.
4: А роман написан там, я не знаю, 50-е, 60-е. Точно я сейчас не вспомню.
3: Ну, скажем так, он написан задолго до того, как Филиппа Дика признали клинически душевно больным.
4: Скажем так.
3: А учитывая, что в состоянии клинически душевно больного он тоже работал лет 10-20, то очень давний роман, конечно.
4: Но Филиппа Дика еще признали и классиком американской фантастики.
3: Это да.
4: Помимо того, что
3: как душевно выяснилось, больной. Как выяснилось, тот вид душевного расстройства, который был у него, очень мешал в повседневной жизни, но совершенно не мешал творческой деятельности.
4: Совершенно верно. Вот. В принципе, фантастика, она вообще как метод, вот, очень хороша в работе с будущим. Вот. Есть такой инструмент, который называется образ будущего. Ты берешь... Ну, вот, например, у меня это произошло с циклом «Империя», который начал писаться в 99-м году после дефолта. Я просто начал мечтать о стране, в которой я хотел бы жить. Вот. И когда ты вот описываешь такое будущее, такую страну, в которой я хотел бы жить, вот, многие люди, прочитав ее, вдруг тоже понимают, что они бы в такой стране хотели жить. Более того, вот с тем циклом у меня произошло удивительное. Я описал то, что, как бы, что хотелось другим. Вот. И это было не чуждое. Вот, то есть взяли, прочитали Злотникова. О, ты смотри, как он все напридумывал. Это хорошо. Нет, я описал то, что хотелось уже до того, как они прочитали эту книжку. Вот. И вот это усилие очень большого множества людей, потому что, ну, и книга вышла большим достаточно тиражом, и, как мне потом рассказывали, ее передавали друг к другу, чтобы почитать.
6: Подтверждаю. Видел лично.
4: Вот. Мне об этом сказали офицеры из 9-го главного управления. Они говорили, у нас в этом... Когда мы были курсантами, мы передавали друг другу, у нас, говорит, до черного форзаца зачитывалось, она, говорит, ходила по тумбочку. Вот.
3: Ну, девятое, это, по-моему, то, что федеральная служба охраны,
4: да,
3: сейчас.
4: Да, да, да, сейчас это федеральная служба охраны, да. Значит, они говорили о том, что вот это будущее, оно становилось настолько желаемым, что они даже в повседневной своей жизни и работе начинали что-то делать, чтобы это будущее приблизилось. И очень многие потом мне писали, потому что где-то в начале 2000-х, в середине 2000-х, там, в 10-х годах многое из этого романа начинало воплощаться. Не точь-в-точь, но очень близко к тому, что там было описано. Вот, типа, вот, вас там... Наверное, где-то наверху читают, а это не обязательно наверху. Это вполне возможно на уровне там, экспертов, на уровне тех, кто разрабатывал программы. Люди хотели жить в этом будущем, и они в жизнь, в настоящую, начали элементы этого будущего вставлять.
6: Потому что ты им дал понятный образ.
4: Да, вот. То же
3: как
4: самое...
3: это у Чернышевского? Будущее светло и прекрасно. Переносите из него в настоящее все, что сможете.
4: Ну, да, сны Веры Павловны, да, это реально было, ну, как... Вообще фантастика очень часто используется для внесения, значит, в общество неких идей. Там «Город солнца», там «Аза Кампанеллы», там...
6: Сейчас, или,
4: там,
6: сейчас «БК», «Ефремова»,
4: да. Вот, то есть очень много. Там Гаргантюа и Пантагрюэль, значит, Рабле. Это философские идеи, внесенные в общество с помощью фантастического произведения.
6: Ну, и с другой стороны, это очень хороший такой, на мой взгляд, не знаю, как это правильно выразить, наверное, камертон, который позволяет понять настроение общества. Понятное дело, что он требует определенной корректировки, но тут как бы то, что отзывается, как бы значит, с этим можно, значит, с этим стоит работать.
4: Да, но отзывается не только позитив, но и негатив.
6: Конечно.
4: То есть иногда вот антиутопии, они хороши в том числе и тем, что люди видят будущее, в котором жить не хотят, и они тоже в этой жизни могут начать что-то делать и начинают, чтобы такого будущего не наступило. То есть они начинают перетаскивать траекторию, значит, будущего в сторону от того, что да, ведет к тому, что ты не хочешь.
3: Ближайшее будущее для нас – это конец сегодняшней передачи. И следующая, которая, я надеюсь, тоже будет интересной. До свидания.
4: До свидания.
6: Всего доброго.

0: знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чад?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Ситуация с бензином в Крыму. Контекст. Проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Ситуация с обеспечением бензином и дизелем жителей полуострова должна нормализоваться в 30-дневный срок. Из-за ограниченных запасов на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 введен лимит 20 литров.
0: На части заправок его отпускают только по талонам. В Севастополе некоторые сети станций временно приостановили выдачу талонов. Граждан просят не закупать топливо про запас и ограничить перемещение на личном транспорте. Республиканское министерство топлива и энергетики опубликовало актуальные адреса АЗС, где имеется горючее. Положение осложняется началом курортного сезона. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях. В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в регионе. По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах и полном отсутствии бензина.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 4 часа утра, во Владивостоке 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве. Правительство рассчитывает на рост авторынка в России. В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО. Далее подробности. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее средствами ПВО Минобороны были уничтожены 12 беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково, сообщает Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Правительство России рассчитывает на рост авторынка в этом году. Об этом интервью к газете «Коммерсант» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, есть определенная положительная тенденция за первые 4 месяца, и можно говорить, что она сохранится. Мантуров добавил, что результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки Центробанка и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. По данным Минпромторга России, продажи новых легковых автомобилей в стране в январе и апреле этого года выросли на 11% и составили почти 385 тысяч единиц. Военные силы США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну. Как заявили в Центральном командовании, 2 иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а 3 ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами ПВО США. Незадолго до того, утверждает командование, военные силы штатов сбили 3 дрона-камикадзе, якобы запущенные Ираном, в направлении гражданских моряков, которые на законных основаниях шли через региональные воды. Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и в формирование будущего правительства страны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия привыкла к этому и должна оставаться независимой. Ранее глава государства Александр Вучич сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября этого года. В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО. С 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которыми семьи раненых бойцов получат дополнительную трудовую льготу. Они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом первой или второй группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон. По словам парламентария, проблема, которую решает закон, была выявлена по обращениям самих военнослужащих и их родных. Теперь, если участник не женат, провести с ним время отпуска и помочь с восстановлением ему смогут родители или взрослые дети. Работодатель будет не вправе отказать им в оформлении отпуска на эти же даты. Цирковой продюсер Гея Эрадзе назвал экзотических животных, которых представят на выступлении в Москве в рамках юбилейного Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026». Там будет показан аттракцион с участием лемуров, гиббонов, ламы и дикобразов. По его словам, это единственное представление в стране с участием такого количества экзотических животных. Фестиваль «Идол» проводится в Москве с 2013 года. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: В студии Михаил Алимов и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Федеральная служба безопасности для многих открыла глаза, для тех, кто догадывался в какой-то степени, это сюрпризом не стало, но тем не менее иностранные спецслужбы

0: бы напрямую вмешиваются уже в телефонные переговоры, занимаются прослушкой. Скажите, пожалуйста, ФСБ сейчас об этом только объявило, но такое было и раньше, или же действительно вот только на очередной год специальной военной операции иностранные спецслужбы занимаются тем, о чем наша спецслужба рассказала?
1: Ну, насколько я помню, прослушиванием телефонных переговоров спецслужбы занимались еще в 30-е годы. Правда, тогда они прослушивали в основном на своей территории, потому что не было мобильной связи, и на чужой было трудно прослушать. Но если удавалось подключиться, то прослушивали и на чужой территории телефонные переговоры. Так что ничего нового не произошло. Значит, совсем недавно, ну как недавно, несколько лет назад уже, когда еще Ангела Меркель была федеральным канцлером, был скандал по поводу прослушки ее телефонов, там, телефонов членов германского правительства со стороны американских спецслужб. Были скандалы по поводу того, что других европейских деятелей американцы прослушивают, и так далее. Ну, если они прослушивали своих союзников, то, очевидно, они нас тоже прослушивали. В свое время был скандал, когда Советский Союз прослушивал переговоры американского посольства. Правда, не по мобильной тогда связи, а тоже подключившись к какому-то там эскобелей. Значит, то есть, ну, это обычная работа. Я думаю, что ФСБ тоже чужие переговоры прослушивает.
0: Да, это игра для всех
1: Да,
0: сторон.
1: это их, в принципе, это их святая обязанность. Их, в общем-то, для этого и содержат, чтобы они были в курсе того, что от нас скрывают.
0: В таком случае, для чего тогда спецслужба об этом объявила публично, поскольку там также есть заявление, связанное с тем, что конфиденциальные сведения, предоставляющие важную какую-то информацию по телефону, по смартфону конкретно, лучше не обсуждать. А разве те, кто этой информацией обладают, уже не предупреждены заранее об этом? То есть для чего это опубличивать?
1: Ну, во-первых, когда это публично заявлено, вы не можете сказать, что вы не слышали. Да, во-вторых, всем людям, которые потенциально имеют доступ к чувствительной информации, не скажу государственной тайне, потому что засекретить можно и вовсе бросовую информацию. И при этом вполне чувствительная информация может остаться не секретной. Да, так вот, ко всем людям, которые обладают чувствительной информацией, ФСБ не придет и под роспись не предупредит. Просто потому, что они могут даже не знать, что вы этой информацией обладаете. Значит, соответственно, всем гражданам, да, всем людям доброй воли сообщается, что вот есть такая, кстати, опасность. Но когда сообщают самое МЧС, да, о том, что не надо рыбу ловить на льдине, значит, всей стране не все же рыбаки, да, и не все занимаются подледным ловом. Значит, тоже можно спросить, чего нам с вами сообщают. Пусть им сообщают, да? Но сообщают же всем. А потому что мало ли чего вам в голову придет завтра. Вдруг друзья пригласят рыбу половить, вы никогда в жизни не ловили, а вы не знаете, что в это время, когда ледоход, лучше рыбу не ловить на льдине. Ну, точно так же и здесь. Значит, запас карман не тянет. Лучше, кстати, предупредить больше людей, чем меньше людей. Это, во-первых. Во-вторых, это, в свою очередь, еще и, кстати, привет иностранным коллегам по поводу того, что мы знаем, можете не трудиться. То есть, по крайней мере, есть шанс, что на какое-то время они сделают паузу и будут искать другие пути доступа к аппаратам наших государственных служащих. Они все равно будут искать пути доступа. В любом случае. Значит, и, соответственно, на это время их активность поутихнет. Вот, ну, в любом случае, да, значит, спецслужба сама принимает решение о том, о чем молчать и о чем кричать, и когда кричать, и зачем кричать. Да? Значит, и когда, допустим, ФСБ какую-то информацию объявляет во всеуслышание, это, ну, в нынешних условиях это вообще не удивительно. Да? И, по крайней мере, не так удивительно, когда разведка сообщает во всеуслышание своей информации, потому что ФСБ контрразведка, она кого-то поймала, допросила, информацию получила. На той стороне знают, кого поймала, кого допросила. А разведка получает информацию от конфиденциальных источников на той стороне, да? И когда она подробно рассказывает о том, какую информацию она получила, теоретически источник можно вычислить. За тем исключением, когда разведка просто работает в плане информационной войны, и без всякого источника озвучивает ту информацию, которую необходимо озвучить. Да? Ведь информационная же война тоже ведется, и спецслужбы ее тоже ведут.
0: Это само собой. В таком случае это не подталкивает ли нас к тому, что нужно постепенно переходить, во всяком случае, отдельным категориям граждан к использованию уже абсолютно защищенной от присутствия иностранного софта отечественной техники?
1: Нет, абсолютно защищенной техники не бывает. Даже письма, которые писали от руки и с шифром, и передавали в руки надежнейшему гонцу, и то читали. Почту посольств читали в 18 веке, читали в 19 веке, читали в 17 веке, но тогда не было такого большого количества посольств. Да, послы в основном устно докладывали еще в 17 веке, когда приезжали. Но все, что доверено бумаге, все, что доверено, все, что вышло из вас, да, все может быть прослушано, прочтено, узнано и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы что-то узнали, не говорите об этом. А если об этом необходимо рассказать, то в таком случае у вас начинается просто соревнование на скорость. Я всегда исходил из того, что любая секретность, да, она все равно преодолима при желании. И, соответственно, ваша информация остается вашей информацией, не достается вашему врагу в течение определенного количества времени. Это время может быть меньше, может быть большим. И, соответственно, эта информация имеет ценность в течение определенного количества времени. То есть либо вы ее использовали, либо вы ее не использовали, и она просто умерла. Значит, но через какое-то время эта информация становится достоянием всех. Они об этом могут даже вам не сообщать. Но, тем не менее, через какое-то время вы информацию не можете удержать, если она, например, если она записана, если она помещена на электронный носитель, если она сообщена куда-то там по телефону и так далее. Помните, как самый... Броневой в роли Мюллера говорил Тихонову в роли Штирлица в 17-м веке. То, что знает двое, знает и свинья. Если не хотите, чтобы кто-то знал, никому не говорите. Если вы вынуждены эту информацию распространять, значит, учтите, что она распространится через какое-то время за пределы того круга, в котором вы бы хотели ее удержать.
0: Теперь давайте обсудим, кто бенефициар этого, потому что, вот, например, коллеги из РИА Новости проанализировали деятельность компаний, которые занимались слежкой, это Cloudflare и Fastly, и они неоднократно сотрудничали с британскими министерствами. При этом Британия конкретно один из заказчиков всего того, что сейчас происходит на Украине, активно координирует. Может ли это быть, что каким-то образом в обход американского правительства этим занимаются британцы, или там все в одной лодке и все этим занимаются?
1: Ну, во-первых, спецслужбы часто сотрудничают друг с другом, не сообщая своим правительствам. Во-вторых, американские спецслужбы с европейскими сотрудничают и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних соглашений, это особенно с британскими спецслужбами. Так что, ну, понятно, что у всех есть друг от друга секреты, но, как правило, эти секреты тоже долго не держатся. Но тем более, что, кстати, бороться против общего врага, а мы для них враг, для всех, значит, проще всегда общими силами. Значит, поэтому не думаю, что они там друг от друга скрывали, что они там прослушивают или пытаются прослушать телефоны российских государственных чиновников и собирать таким образом конфиденциальную информацию. Ну, просто, ну, если бы спецслужба какая-то этим бы не занималась, то тогда возник бы вопрос, а зачем она вообще существует? В принципе. Поэтому я не думаю, что это было там новостью для американцев, для французов, для немцев, для англичан и так далее. Вот, бенефициаром в результате и мы можем оказаться. Значит, получив информацию, кого они прослушали, какую информацию они получили, значит, каким образом они ее использовали там, и так далее. То есть в любом плохом есть зерно хорошего, тем более, что мы не знаем с вами, по крайней мере, мы не знаем, я надеюсь, что ФСБ это знает, насколько глубоко, да, кстати, не смогли реализовать свой план, потому что из того, что опубликовано, то, скажем так, что они пытались взломать, да, телефоны российских госслужащих, то есть пытаться и взломать, это все-таки разные вещи, да? Взломали ли они их, значит, получили ли они какую-то информацию, если получили, то какую, с какого момента ФСБ знала, что они взламывают, не позволили им взломать специально для того, чтобы выдать, значит, дезинформацию или нужную нам информацию, знаете, ведь это же как? Спецслужбы ведут свою игру, она ведется закрыто, и когда что-то попадает в общественное пространство, это не значит, что туда попадает хотя бы 1% правды. Потому что специфика их не предполагает, что можно делиться информацией, в принципе, ни о своей кухне, ни о своей работе, ни о методах этой работы, ни даже о своих достижениях. Поэтому их и награждают закрытыми указами в основном. А что-то становится известно о людях, которым уже там 90, 100 лет, или они вообще уже умерли. Потому что зачастую даже человек, который давно не работает, но работал с кем-то когда-то, если его, кстати, вскрывают и говорят, вот он был там разведчиком, да, то просто отмотав назад его прошлое, можно выйти на каких-то людей, которые активно работают сегодня, что никому, как вы понимаете, не надо. Поэтому, повторяю, спецслужбы – это достаточно закрытая, значит, во всех отношениях сфера деятельности. Значит, и если они что-то выбрасывают в открытое пространство, да, какую-то информацию, то это делается не просто так, не для того, даже чтобы мы с вами поговорили, хотя и для этого тоже. Значит, вот. Но и для того, чтобы либо ввести в заблуждение своего оппонента, либо приостановить какую-то его деятельность, либо направить его по какому-нибудь ложному следу там, и так далее. Но во всяком случае, в таких вариантах, да, просчитывается, значит, достаточно большое количество возможных решений оппонирующих спецслужб. Тем более, что их сейчас много, тех, которые нам оппонируют.
0: И я вижу здесь еще, наверное, как минимум одну плоскость, когда у нас публичные люди, которые в том числе и государственной службой занимаются, выходит, условно, новый американский смартфон, который все так ждут, и он одним из первых на заседании Думы с ним приходит и светит. Может быть, в этом контексте тоже несколько как бы проявить скромность?
1: Ну, не знаю, значит, если это, понимаете, если в стране продается официально новый американский смартфон и нет ограничений для государственных служащих на его покупку, то почему его не купить? Потому что у нас зачастую, значит, дети из не очень богатых семей, значит, в средней школе позволяют себе в кредит покупать смартфон. Значит, так что говорить о скромности здесь уже как-то не приходится. Значит, о защите информации, ну, это опять-таки, если, допустим, депутату, там, министру, государственному чиновнику сказали там, или довели под подпись, что обладание смартфоном, значит, может нести угрозу информационной безопасности, а обладание китайским смартфоном не может нести угрозу информационной безопасности, потому что у нас от китайцев нет секретов, хотя они на самом деле есть, да, значит, то в таком случае, значит, ему можно предъявить претензии. А так, у нас собственных смартфонов, по сути дела, нет. Их несколько раз пытались выпустить. Я не знаю, насколько они были хорошими, потому что я их не успел купить, как они уже уходили с продаж. Да, в связи с тем, что, ну, с одной стороны, у нас не такой большой рынок, а с другой стороны, наш народ еще и не привык к своему в данной сфере. И, в общем-то, очень, кстати, с большим подозрением к этому делу относится, предпочитает покупать даже китайское, но не свое. Следовательно, поскольку у нас своих нету, как таковых, значит, то все равно будут покупать иностранное. А если все равно покупают иностранное, откуда вы знаете, в какой китайской компании сидят американские шпионы? Или откуда китайская компания закупает для своих смартфонов запчасти, откуда она их привозит там, и так далее. Все ли это производится в Китае? Значит, невозможно ли их взломать? Помните, там эти самые израильтяне пейджеры взрывали, да? Я не помню, откуда эти пейджеры последние. Помню, откуда из Юго-Восточной Азии. Их не в Израиле производили. И не в этом самом, и не в Ливане их произвели. Да? Их откуда-то привезли, издалека. А израильская разведка совершенно спокойно заложила туда взрывчатку. Причем это, знаете, это не прослушало на расстоянии, что там говорят, да, а конкретно к каждому пейджеру подошла и в каждый пейджер заложила взрывчатку для того, чтобы его взорвать потом на расстоянии. Значит, это значительно более сложная операция, потому что его надо подержать в руках. Даже прослушать его в руках не надо держать в обязательном порядке. Вот. Так вот, это свидетельствует о том, что практически, ну, как любой аппарат, да, который вы держите в руках, может быть не этим самым, незащищенным. С моей точки зрения, как раз вариативность, да, то есть кому-то нравится китайское, кому-то американское, кто-то купил Android, кто-то купил Apple, да. Значит, это создает некоторые сложности для иностранных спецслужб по прослушке, потому что если у вас все одно и то же, да, весь софт абсолютно один и тот же, одного производителя, то пробив одну дыру, вы получаете вход на все абсолютно приспособления. А если у вас у каждого что-то свое, то пробив одну дыру, вы получаете доступ к нескольким, допустим, устройствам, к нескольким десяткам, к нескольким тысячам устройств, но не ко всем сразу же. Да, вам надо искать подходы, там, значит, пытаться взломать и другие. Да, ну, iPhone и Android не по-разному реагируют на взломы. Вот. Следовательно, именно разнообразие, да, в какой-то степени усложняет, не отменяет вообще, а усложняет процесс доступа к закрытым данным. Ну и в принципе, мне сейчас трудно сказать, какие данные на самом деле являются закрытыми. Потому что там расположение, допустим, войск, строительство новых военных или гражданских заводов, все что угодно видно из космоса, постоянно отслеживается. Любое движение на любом полигоне становится известным, любое строительство. Да? Значит, точно так же там какие-то промышленный выпуск, да, какого-то изделия сразу же становится заметным хотя бы по отслеживанию цепочек поставок сырья, то есть что вы закупаете, где вы закупаете и так далее. Даже поэтому, значит, делают вывод о том, что вы производите, и даже можно сделать вывод, где вы производите. То есть
0: местоположение, может быть, высокопоставленных военных, например?
1: Я думаю, что местоположение высокопоставленных военных тоже достаточно, сказать, просто определить. Во-первых, этих бункеров не так много, как правило, о них известно, потому что они строятся или строились еще с советских времен, да, или даже если строятся сейчас, то опять-таки это можно отследить. Во-вторых, для того, чтобы куда-то попасть, туда надо приехать. Туда должна быть проложена дорога. Если у вас вдруг к горе ведет дорога, а на горе ничего нету, то возникает вопрос, а что у вас в горе находится, да? После этого можно отследить, что туда приезжает, как приезжает. Ну, просто вы не можете просто спуститься в Москве в метро, да, и выйти в Петропавловск-Камчатск. До такой степени, значит, сложности пока что наши технические возможности еще не дошли. Хотелось бы, но не дошли. Да? Значит, поэтому в любом случае вас найдут, вас увидят. Опять-таки у вас работает связь. Вы не можете находиться без связи. Значит, иначе зачем вы нужны? Вы не можете ни командовать, ни получать информацию. Значит, если работает связь, значит, работают передатчики на передачу и на прием. Допустим, вы не можете перехватить информацию или вы не можете ее расшифровать, да? Но вы видите, что где-то возникла особая активность, да? Uh-huh. И эта активность связана с какой-то активностью на поле боя. И вы совершенно спокойно делаете вывод, где и что расположено. То есть, если у вас, опять-таки, в этой горе работают передатчики, и после того, как они поработали, где-то начинается наступление или отступление, или еще какая-то активность, то достаточно просто прийти к выводу, что именно в этой горе у вас находится чей-то бункер. Причем какого-то высокопоставленного командующего. Ну и так далее. Вот. Поэтому, да, есть... Я еще раз повторяю, что можно усложнить доступ к информации. Значит, можно заставить противника пройти несколько ступенек лестницы, прежде чем он получит информацию, подтвердит эту информацию. Ведь надо еще информацию подтвердить, да? Потому что если вы получили из одного источника, вас могли дезинформировать. Ваш источник мог оказаться не вашим источником. Вашему источнику могли подбросить информацию специально. Могло быть все что угодно. Значит, вам надо ее получить из разных источников, получить ее подтверждение от того, что там действительно что-то есть, и именно то, что вы думаете по этому поводу. Значит, на это у вас уходит время. Значит, пока вы получаете подтверждение, значит, соответственно, это время мы выигрываем для нормальной, спокойной работы. Значит, потом надо принимать новые защитные меры. Или там, переводить куда-то там, высокопоставленных военных, или укреплять бункера, значит, для того, чтобы их ничем не пробило. Значит, менять системы связи там, и так далее и тому подобное. То есть в зависимости от того, по какому направлению против вас работают, работают против вас по всем направлениям, значит, вам необходимо принимать по соответствующим направлениям постоянные меры изменений. Знаете, как в этом самом, я часто в военных фильмах показываю, да, когда на какой-то сверхсекретный объект меняют, там, допустим, раз в неделю или раз в день форму, цвет пропуска. Да, для того, чтобы если даже противник узнал, как он выглядит, не смог его подделать. Потому что пока он будет подделывать, пропуск изменится. Ну, вот точно так же и здесь. Почему постоянно меняют шифры? Почему постоянно, значит, меняют там, или стараются менять, совершенствовать системы связи и так далее? Потому что пока противник разберется со старой, у вас уже новая. Пусть разбирается с новой.
0: Подытоживая тему с безопасностью, если мы на более бытовой уровень, скажем, спустимся, у меня такая мысль родилась, поскольку наряду с совершенствованием мобильной связи появились еще и разного рода приспособления для дома, так называемый умный дом. Это все не всегда в России производится. Вот в таком случае стоит ли несколько безопаснее вести тем, кто имеет отношение хоть какое-то к чувствительным сведениям? Или это уже перестраховка совсем излишняя?
1: Ну, понимаете, мы даже не знаем, какие материалы, строительные материалы, производятся за пределами России, из тех, которые использованы для строительства вашего дома. Значит, насколько я помню, когда-то там эти самые жучки, которыми, с помощью которых СССР прослушивал американское посольство, вмонтировались прямо в эти самые в строительные материалы. То есть они еще не были доставлены в посольство, они уже были в них монтированы. Значит, то есть, в принципе, не обязательно вас прослушивать через умный холодильник, вас можно прослушивать через глупую стену или через фундамент, по большому счету, следить за вами. Значит, полностью уберечься от слежки, от утечки информации, в принципе, невозможно. Другое дело, что, опять-таки, вот это как раз работа спецслужб. Если, там, допустим, секретоноситель, да, серьезный, не тот, кто за свою жизнь прочитал один документ ДСП, значит, въезжает в новый дом там, или строит себе новый дом, меняет квартиру, то, соответственно, ее надо обследовать на предмет возможных самых устройств, да, для слежения за ним, за его семьей и так далее. То же самое к автомобилям относится, но это обычно и делается все. То есть вы же знаете, когда приезжает там президент или премьер, просто приезжает на 10 минут выпить чашку чая. И то предварительно за несколько часов прибывает охрана, все осматривает, все проверяет там, и так далее. Значит, хотя маршруты никто не знает, значит, куда приедет никто не знает, но даже в этом случае заранее все проверяется. Понятно, что если человек где-то собирается жить годами, и при этом он по роду своей деятельности допущен к важным государственным секретам, то понятно, что место жительства, его транспортные средства, все это проверяется и проверяется неоднократно. То есть это не значит, что один раз проверили и забыли. Но опять-таки это как? Это как соревнование щита и мяча. Да. Да?
0: Студия обозревателя Медиагрупп России сегодня Ростислав Ищенко. Скоро к вам вернемся.
2: Спорим с Ищенко. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми ничего не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. Понедельником в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
0: Продолжаем авторскую программу Ростислава Ищенко, обозревателя медиагруппы «Россия сегодня». Я Михаил Алимов в студии, со мной Ростислав Владимирович, еще раз приветствую. Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил собравшимся о чудовищной трагедии в Старобельске, показал фотографии жертв, молодых девушек. Вместе с этим недавно после удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции погиб тоже гражданский человек, водитель. И директор ЗАЭС Юрий Чернищук отметил, что международное сообщество не продемонстрировало практически никакой реакции на этот тоже чудовищное со всех точек зрения происшествие. У меня к вам такой вопрос. Как будто бы за все годы того, что Украина делает, происходит некое страшное событие, мы апеллируем к международному сообществу. Есть ли какая-то практическая, может быть, цинично прозвучит, но польза, выгода от того, что мы вот этим занимаемся?
1: Как вам сказать? Если ожидать, что международное сообщество изменит свое позицию, то, безусловно, нет. Вот. Ну, хотя бы потому, что вот в свое время Левитан, не художник, а диктор, который объявлял о начале войны, вспоминал, что за, по-моему, 40 минут до того, как он читал объявление о начале войны, или до того, как Молотов выступил с сообщением о начале войны, он прочитал последнюю сводку о победах Ромеля в Африке, то есть германской армии над англичанами, значит, германскую сводку, потому что вот до этого момента, значит, у нас был договор о дружбе и границе с Германией, значит, и, соответственно, мы проводили информационную политику, направленную на сдерживание ее, да, то есть на то, чтобы не дать повод для... формальный повод для нападения. Ну, как выяснилось, он ему не понадобился, этот самый формальный повод для нападения. Потом, естественно, наша информационная политика изменилась. Ну, мы же тоже часть мирового сообщества. Да? Угу. Ну, не наша, да, не современная Россия, Советского Союза, но, во всяком случае, давайте... Вы уже достаточно взрослый, я уже, можно сказать, скорее старый, чем взрослый, да? Значит... Я, наверное, чуть больше помню, значит, о изменениях информационной политики России там, по отношению к Украине, по отношению ко всему ближнему зарубежью. Значит, но в зависимости от того, чего мы ожидали и чего мы получали в ответ, информационная политика менялась. Менялась политика государственная, менялась политика информационная. Если мировое сообщество, да, состоит из двух частей, из тех, кому вообще... неинтересно, что происходит за пределами их маленького дворика. Это большая часть там, Африки, Латинской Америки и так далее. Просто они страны маленькие, им глубоко наплевать, что происходит у них за забором. Их интересует то, что происходит внутри, в крайнем случае, вот здесь вот по соседству. И они вообще не знают, где там эта Россия находится, Соединенные Штаты и все остальные. Они где-то находятся, они большие, могучие, с ними надо лучше дружить. Там, значит, но чем они там заняты, их... в принципе, не интересует. С кем они воюют, если не с ними? Нет. И на тех, кто является нашим врагом. потому что ну, фактически Запад, коллективный Запад, да, включая Японию и Австралию, которые находятся на Востоке, объявился нашим врагом. А это большая часть мировых СМИ, то есть то, что мы называем мировым сообществом. Да? То есть большая часть читаемых мировых СМИ за пределами нашей страны – это их средства массовой информации. И, соответственно, если они наши враги, то они проводят информационную политику, значит, против нас, не ведут информационную войну против нас. Мы об этом неоднократно говорили. И они это неоднократно признавали. А ожидать, что что-то изменится в рамках информационной войны, не приходится. Значит, поскольку ну, враг, он остается врагом. Да? Но враг – враг не навсегда. В мире все меняется. Иногда меняется быстро и драматически, там, вчера враг, сегодня друг, завтра опять враг. Иногда меняется на протяжении длительного промежутка времени. Но мы были и врагом, и другом и с Китаем. Мы были врагом и другом и с Соединенными Штатами, и с Великобританией, и с Германией, и с Францией, и с кем угодно. Даже с, ну, той самой, с Австрией мы были там, в XIX веке с Австро-Венгрией и большими друзьями, и большими врагами. И вообще, это с Турцией, там, в... 20-е, 30-е годы, ну, после 1829 года, значит, когда Турция стала фактически протекторатом России, значит, у нас были вообще идеальные отношения. А в 1853-м уже началась с той же Турцией Крымская война. То есть промежуток очень небольшой. Это практически можно у каждой страны найти в любой отдельно взятый, значит, промежуток времени, вот эти быстрые изменения. И вот в расчете на изменения, как раз вот это вот заявление о позиции, это очень важно. То есть понимая, что мир будет меняться рано или поздно, и что в том числе нам надо будет там, и восстанавливать отношения там, и так далее. Ну, дело в том, что к нам же придут и скажут, что это вы виноваты в том, что эти отношения были разорваны. Вот поэтому и собираются все эти истории там, и экономического давления на нас, и политического давления на нас, и терроризма, направленного против нас. Значит, потому что потом скажут, да нет, ребята, вот видите, вот мы выступали в ООН, да, был вопиющий акт убийства мирных жителей, вообще молодых людей, студентов, студенток там, в том самом общежитии, которые никак не были причастны там, вообще никаким боевым действиям еще. Вы промолчали. Хотя до этого по совершенно, кстати, пустым поводам устраивали истерики. Ну, значит, это вина, которую надо признать, очевидно, хотя бы, да? Значит, и в таком случае не предъявлять нам какие-то претензии. Значит, если мы, кстати, переходим к отношениям с чистого листа, к новым, да, тогда... Пожалуйста, вот это вот ваши, так сказать, промахи, вот там где-то есть наши промахи, все, мы это все убираем, значит, и мы начинаем честно, с того, как выглядит это сегодня. Мы сегодня победили, но давайте мы вам расскажем, как будет выглядеть сегодняшний мир. А вы скажете, что вас все устраивает, и мы разойдемся. Или если не устраивает, тогда продолжим, значит, выяснять отношения. Вот, то есть, если иметь в виду перспективу развития отношений, то, безусловно, об этом надо говорить. Потом, опять-таки, об этом надо говорить хотя бы даже для своего населения. Ну, потому что если мы будем молчать, значит, и говорить, ну, так все равно там самое западное сообщество не среагирует. Значит, конечно, оно не среагирует, если мы ему ничего говорить не будем. Более того, еще раз повторяю, что выступление в ООН, это не значит, что о нем вся западная пресса написала. То есть может написать, а может не написать. Значит, поэтому ну, можно какого-то там сиюминутного эффекта не дождаться. Но когда это долбится постоянно, да, значит, рано или поздно, значит, один корреспондент напишет, второй корреспондент напишет, третий напишет, четвертый, пятый, кто-то там возьмет интервью у Небензи и так далее. И все равно, правда, по капле просачивается. Это еще и средство изменения позиции правительства под давлением собственных, так сказать, масс. Потому что, ну вот, для того, чтобы изменить позиции европейских стран по отношению к Израилю, врагам Израиля, понадобилось порядка где-то 70 лет. Значит, до этого там все был Холокост, значит, народ в изгнании там, и так далее. Потом разворот на 180 градусов произошел, казалось, моментально после этой самой, после Газы. Значит, только что были жертвы, и тут же стали сами создателями жертв. Вот. Но на самом деле это как это информация, которая постоянно пробивалась к потребителю. То есть один раз там где-то, значит, не туда выстрелили, не туда попали, второй раз не туда выстрелили, не туда попали. Потом возникает вопрос, может, это система. Значит, потом, когда начинают гибнуть мирные граждане, тоже возникает вопрос, может, это система. А когда уже, так сказать, публично у всех на глазах уничтожается, по сути дела, крупный город, позиция населения меняется резко. И после этого резко меняется позиция правительства. Потому что мы, опять-таки, видели, как позиции западноевропейских правительств нескольких стран изменились буквально в течение одного дня. Они только что выступили в поддержку Израиля и тут же на следующий день дезавуировали свои заявления и выступили против него. Потому что выяснилось, что изменилась позиция их собственного населения. Там, конечно, много факторов, не только информационный. Там и фактор миграции, значит, и фактор исламизации общества, значит, европейского тоже имел свою роль. Но, тем не менее, и фактор информационный, потому что мало накачать там в общество там, 30% мигрантов. Надо еще и дать информационный повод для того, чтобы они там вышли на улицы там, с флагами, с транспарантами, значит, с заявлением своей позиции, значит, для того, чтобы это стало информационным поводом, интересным для СМИ, значит, и для того, чтобы это наконец-то вошло в сознание человека навсегда. Для того, чтобы изменить взгляд человека на жизнь, мало одного какого-то события. Надо, чтобы эти события повторялись с завидной регулярностью. Ну вот наши дипломаты и наши средства массовой информации, которые работают на Запад, кстати, и «Спутник» тоже, значит, там и РТ, в этом направлении работают. Они не пытаются достичь моментального эффекта. То есть мы вышли, все устыдились. Это работа по принципу «капля камень точит». И не обязательно она достигнет какого-то эффекта там, на протяжении года, двух, трех, пяти там, и так далее. Это может продолжаться десятилетия, а может, значит, оказаться полезным, повторяю, в тот момент, когда не под давлением собственных народных масс, а под давлением обстоятельств местные элиты решат сменить свою позицию. И тогда уже они будут запускать пропаганду внутри страны соответствующим образом. А опять-таки, ведь не надо думать, что где-то там в высоких кабинетах сидят люди, которые знают все. Значит, когда им надо изменить направленность пропаганды, они вызывают своих подчиненных и говорят, найдите мне информацию о том, что украинцы мерзавцы. Куда лезут люди для того, чтобы найти такую информацию? В интернет. Что они там получают? Они получают выступления Небензи, они получают там, допустим, те же самые материалы с РТ, с «Спутника», с других российских средств массовой информации, какие-то репортажи западных журналистов. Они это суммируют и приносят. И говорят, вот, смотрите. Значит, и после этого, значит, на базе всего этого, кстати, вороха информации разворачивается информационная кампания уже, кстати, в нашу пользу. А повторяю, это если и когда наши сегодняшние оппоненты решают сменить свою политическую линию. Потому что в любом случае мы доберемся до их населения, мы доберемся до их интересов, и им понадобится убеждать свое население. Но убеждать население в том, что политическую линию необходимо развернуть, все равно придется. Рано или поздно, но придется. И вот тогда для этого, вот эта информация становится востребованной. А так, ну, послушайте, вы по себе должны знать. Если вы не хотите во что-то верить, значит, вы в это не поверите. Сколько вам, сколько не рассказывай, не показывай, не доказывай, вы будете говорить, да нет, это фейки, там, этого не может быть. В политике это очень эффективно работает. Если создано общественное мнение, если общество не принимает какую-то информацию, то информация может быть правдивой, общество его будет отрицать и будет говорить, этого нет. и отдельно взятому члену этого общества будет очень трудно изменить свой взгляд на вещи, потому что человек – животное стадное. Он хочет быть как все, по крайней мере, в том самом, одеваться, может быть, и не так, как все, а вот информацию воспринимать так, как все. То есть он должен принадлежать коллективу единомышленников. И если все говорят, что это белое, то сказать, что столик черный, очень трудно.
0: Очень трудно, а зачастую невозможно. Да, давайте вернемся к Старобельску. После этого чудовищного происшествия пообещали удары возмездия. Президент на совещании заявил, что конфликт переходит в новое качество. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что создают иную парадигму конфликта. Вот пока мы с вами здесь в студии сидим, Минобороны отчиталось о нанесении ударов по 10 предприятиям, выпускающих продукцию военного назначения в Киеве. Что означает переход конфликта в новое качество? Регулярные удары по военным объектам, так они вроде бы и так наносились. То есть как нам трактовать это?
1: Ну, с моей точки зрения, переход конфликта в новое качество возможен в том случае, если Россия не просто готова наносить удары по всей глубине украинской территории, значит, но если она накопила для этого достаточное количество боеприпасов. И я полагаю, что если такие заявления сделаны, то, соответственно, достаточное количество боеприпасов для этого накоплено. То есть мало наносить раз в месяц там, удар 50 ракетами там, или 20 ракетами там, и там, 300 беспилотников. Такие удары должны наноситься практически каждый день. И более того, они должны на протяжении какого-то периода времени наращивать свою мощь. То есть в чем трудность всегда вот этого вот подхода, который в свое время рекламировал маршал Дуэ, да, еще до Второй мировой войны. Значит, победа при помощи воздушных ударов. А потом пытались уже в новых условиях реализовать американцы при помощи ракетных ударов. Значит, вам надо точно рассчитать количество необходимых боеприпасов для того, чтобы на протяжении определенного времени удерживать или даже наращивать силу ударов. При том, что расходовать боеприпасы вы будете быстрее, чем они производятся в любом случае. Соответственно, вам надо накопить, и вам надо точно рассчитать период вот этого психологического слома противника, когда он под вашими ударами сломается и будет готов мир на ваших условиях или бросит фронт, как в свое время бросила иракская армия и начала наступать под бомбовыми ударами, потому что это тоже психологически воздействует серьезно на людей, когда все время сидеть под бомбами, даже в самом глубоком бункере, значит, человеку хочется выйти и хоть что-то делать. Ну, не просто сидеть и ждать, прилетит, не прилетит прямо в тебя. Вот сложность этого расчета, значит, и приводит иногда к ошибкам, таким, как допустили, допустим, американцы и израильтяне с Ираном, когда у них просто не хватило боеприпасов для того, чтобы поддерживать интенсивность ударов. И сейчас Соединенные Штаты пытаются не втянуться в новый конфликт в Иране, именно потому, что они не уверены, что накопленного количества боеприпасов им хватит для того, чтобы поддерживать необходимую интенсивность ударов на протяжении необходимого времени. Вот. Поэтому я исхожу из того, что Россия накопила необходимое количество боеприпасов, в том числе ракет, для того, чтобы поддерживать как минимум на протяжении месяца-двух с интервалом в 2-3 дня, не больше, значит, интенсивность ударов по Украине, в том числе по Киеву. Что есть, так сказать, серьезная надежда, что после этого или в процессе этих ударов ускорится наше наступление, значит, снизится, сказать, моральный дух украинских войск и так далее. Ну, первые ласточки уже есть. Они противоречивы. С одной стороны, Зеленский в истерике требует от Соединенных Штатов поставки срочной ракет комплексом «Патриот», что, впрочем, свидетельствует, что комплексы еще остались, нужны ракеты. Значит, вот, с другой стороны, Швеция сообщает о поставках истребителей. Значит, Греция вроде бы как поставила там чуть ли не 170 гаубиц через Чехию, все это в последние дни. То есть идет попытка, опять-таки, укрепить украинские вооруженные силы. Дальше Зеленский с европейцами подписал и с американцами собирается, или хочет подписать, потому что американцы, судя по всему, не очень хотят, соглашение о совместном производстве дронов всех типов, там, БЭКов, БЛА, наземных дронов для разных целей. Значит, и еще месяц назад, по-моему, Сырский заявил о том, что поскольку людей у Украины не хватает, то ставка будет делаться на роботизированную технику для удержания линии фронта там, и так далее. То есть, с одной стороны, удары уже возымели определенный эффект, а с другой стороны, Украина со своими союзниками пытается найти противоядие против этого. Значит, ну, это естественно, мы только что говорили, что когда есть две стороны, всегда идет борьба со щитом и мечом. Вот, поэтому, учитывая, что у нас есть уже 4,5 года опыта боевых действий против Украины, поддерживаемой коллективным Западом, значит, я думаю, что произвели достаточно точные расчеты для того, чтобы поддерживать вот этот, как, ну, раньше говорили, артиллерийское наступление, да, когда была артиллерия, сейчас ракетное наступление, да, на Украину. Но, повторяю, что надо иметь в виду, что каждую цель ракетой не поразишь. И даже некоторые пораженные цели будут восстанавливаться. То есть понадобится с завидным упорством долбить их снова и снова. И в основном все-таки вот эта вот самая доктрина Дуэ после Первой мировой войны, она была рассчитана на психологический эффект, то есть на психологический слом общества под этими самыми под авиационными ударами, которым оно не может противодействовать. Значит, и тогда, кстати, речь шла о там, ковровых бомбардировках городов, там, об уничтожении в том числе, жилых кварталов, да, что, кстати, активно применяли американцы в свое время для того, чтобы усилить вот этот самый психологический эффект. Да.
0: И чего мы не делаем.
1: Да, и чего мы не делаем, пока не делаем. Опять-таки, потому что, учитывая, что в современных городах расположено огромное количество потенциальных военных объектов, разнести спальные районы и военные объекты очень сложно. Значит, поэтому, если уже, кстати, начинается массированное ракетное наступление, то можно ожидать, что с течением времени под удар попадут и жилые районы тоже.
0: Да, будем надеяться, что количество такого рода ударов будет минимальным. Ростислав Владимирович Ищенко был в эфире «Радио Спутник», обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Я Михаил Алимов.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7,5 тысяч метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Возможная отставка президента Венгрии. Контекст. В республике масштабный политический кризис. Недавно вступивший в должность премьера Пётр Мадьяр заявил о намерении отстранить главу государства Тамоша Шуйока. Если тот не сложит полномочия добровольно, правительство готово внести необходимые поправки в Конституцию. Необходимые полномочия для процедуры есть. Как заявляет Мадьяр, это будет сделано во имя восстановления правового государства и демократии. Президента глава Кабмина причисляет к функции, которые стали слугами прежнего режима. А к его отставке лидер, победивший на парламентских выборах партии ТИСА, призвал сразу после волеизъявления граждан. Мадьяр выступает за обновление политической системы, повышение авторитета президентской власти и борьбу со злоупотреблениями. Подобные изменения он напрямую увязывает с уходом главы государства, работавшего в тесной связке с Виктором Орбаном. При этом Пётр Мадьяр высказался за прагматичные отношения с Москвой, признавая энергетическую зависимость Венгрии от России. Это уже стало поводом для недовольства. Европейские СМИ пишут, что Евросоюз от его прихода ожидал гораздо большего, а именно неукоснительного следования жесткой санкционной линии Европы.

0: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силами ПВО сбито 3 беспилотника на территории Ленинградской области. Исчерпывающие меры безопасности приняты к проведению Петербургского международного экономического форума. В России планируется создать новое производство лыж. Далее подробности. Силами ПВО сбито 3 беспилотника на территории Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко. Из-за ограничений в регионе возможны корректировки расписания рейсов в аэропорту Калининграда, информирует Росавиация. Исчерпывающие меры безопасности приняты в северной столице к проведению Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. По его словам, в полном объеме учтены новые вызовы. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Новое производство спортивных лыж планируется создать в России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. При этом в стране уже есть отечественные производители, например, в Калужской области и в Москве. Министр отметил, что лыжи российского производства преимущественно поставляются на внутренний рынок и в СНГ. Однако сохраняется и присутствие в отдельных европейских странах. Для создания нового производства лыж Фонд развития промышленности предлагает льготные условия кредитования, добавил Алиханов. Военные силы США сбили несколько иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, сообщают СМИ. Ранее командование заявило, что Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, однако они либо были сбиты, либо не долетели до цели. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ответ на атаки штатов. США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в этом направлении, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, чтобы изменить систему, которая существовала почти 18 лет, потребуется время, но штаты идут хорошими темпами. Напомню, 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента страны Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии американских властей, они якобы имели отношение к наркотерроризму. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и в формировании будущего правительства страны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия привыкла к этому и должна оставаться независимой. Ранее глава государства Александр Вучич сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября этого года. Производитель линз для очков президента Франции Эммануэля Макрона обанкротился после форума в Давосе. Этот аксессуар вызвал ажиотаж как в социальных сетях, так и в ведущих мировых СМИ. Глава государства появился в них на Всемирном экономическом форуме. Он объяснил свой выход в солнцезащитных очках лопнувшим в глазу сосудом. Компания Dallas Creations была создана в 1957 году. Ее основатель считается пионером в использовании поликарбоната в оптике. Крах бренда представляет собой еще один удар по промышленной экосистеме региона Юра. Все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. С нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Сегодня президент России Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. И по итогам этого совета было сделано президентом несколько заявлений, в том числе касающихся изучения русского языка в наших вузах. Вот я, как человек, который окончил журфак, у меня был такой предмет, который называется «Современный русский язык». Президент же предлагает разработать модуль «Русский язык как государственный». Его разработка начнется в ближайшее время. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, в чем важность этого модуля, почему он должен называться так, что в него войдет?
3: Я, честно говоря, уже не помню за давностью лет, когда я учился, как это все называлось.

0: понравилось. Вот. Вопрос же здесь в другом, что русский язык – это живой язык, и он претерпевает изменения. Речь людей вот нынешних, там, в 2026 году, она кардинально отличается от той, которая была 40 лет назад. А та, которая была 40 лет назад, кардинально отличается от той, которая была 80 лет назад. И это, безусловно, нужно учитывать. Это ж не латынь, где ты зазубрил привычные выражения, которые за столько веков не поменялись ни разу, и свободен. Здесь посложнее история. Вот что мне кажется чрезвычайно важным, чтобы на выходе была грамотность в русском языке. Потому что нынче я ее не наблюдаю, вежливо говоря. Я вот смотрю на выпускников разных учебных заведений. И мне не очень понятно, как им удалось проучиться. Потому что то, что у них происходит вот с грамотностью, это, знаете, синтаксис мы вообще не слышали. То есть это как бы забытое уже слово. И, конечно, этому надо уделять первоочередное внимание, потому что язык – это одна из скреп для нации в политическом значении этого слова. И нельзя к нему относиться варварски. Достаточно уже того, что у нас каждый день какие-то новые слова появляются. Вы вспомните, что Достоевский гордился тем, что он придумал одно слово. Я каждый день слышу новые. Причем у меня ощущение, что люди, которые их употребляют, они тоже не до конца понимают, что все это означает. И к языку должно быть, конечно, бережное отношение. Вообще, мне лет 15 назад даже хотелось создать общество ревнителей памяти русского языка. Вот, когда очередные студенты-практиканты приходили, я ужасался. Вот, но так я за эти годы этим проектом не занялся. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. А второе важное, что разделить все-таки русский язык и литературу. Ну, потому что мне кажется, что это все-таки разные направления. Филология и литературоведение. Они, конечно, оба базируются на знании языка, но все-таки это разные направления и разные специализации. Это, знаете, вот в 90-х годах все был спор, нужны или нет журналисты. Даже так вот вопрос ставился. А может, они вообще не нужны? Достаточно филологов. Вот пускай они знают грамотную русскую речь, и все, и больше ничего не нужно. Но практика показала, да, что это была заведомая глупость. Вот, а язык – это корень, от которого мы все, собственно, произрастаем. Поэтому, конечно, это важно, что люди, которые выбирают филологию, чтобы они непосредственно этим и занимались. У нас же любят смешать все, что только можно. Юристов отправить к экономистам, журналистов к правоведам. Ну, это нормальная история. Только вот на уровне образования это как сказывается? Современные школьники, там, вот, те, которые сейчас сдают ЕГЭ. Но если вот их знания сравнивать с знанием людей, которые условно там выпускались в 90-м или 89-м году, ну, понимаете, что сравнение будет не в пользу современности. Был другой абсолютно порог знаний. Это не потому, что Сумбат старый хрыч, которому всегда что-то не нравится, он всегда чем-то недоволен. Но это объективно. Это профессионалы все говорят о том, что уровень просел. Вот сегодня Верховный проводил мероприятие касаемо русского языка. У нас есть такое понятие «тотальный диктант». Правда? Вот сейчас на Красной площади будет, значит, очередная книжная ярмарка, на которую я в очередной раз не попадаю в силу своей адовой загруженности как выступающий. Вот там будет диктант. Как вы думаете, шатер на сколько человек рассчитан?
1: Человек на 100?
0: Вы ошибаетесь, Михаил. На 60. И, соответственно, все места были заняты в течение 20 минут. Вот у меня вопрос. Мы вот там, вот на Красной площади, этот диктант проводим просто ради проформы, ради галочки, вот что вот такое мероприятие состоялось, да? и отчитываемся по нему. Или это все-таки для человека эрудированного попытка еще раз там проверить свои знания? Почему один только раз это можно сделать? Почему это нельзя вот сделать там, я не знаю, там 5 раз в день на Красной площади? Ну в чем проблема-то? Ну нет же такого, да? Но тем не менее, вот на ровном месте создается. А потом мы начинаем говорить о том, что у нас растет, ну, не самое там грамотное поколение, которое читает не пойми чего, пишет не пойми как. Ну, может быть, мы начнем тогда вот этим как-то серьезно заниматься, а не просто отчитываться о том, что некие мероприятия состоялись. Вот мне кажется, что Верховный в том числе и об этом говорил сегодня.
1: Да, и в части, как раз связанной с тематическими сменами, посвященными русскому языку в лагерях, в том числе есть и поручения, связанные с учителями, которые младшеклассниками занимаются, поскольку они тоже не всегда, видимо, в совершенстве знают русский язык для того, чтобы обучать ему тех, кто совсем еще молод.
0: Ну, это еще, знаете, это очень тактично сказано, не всегда в совершенстве знают. Это во времена моей лихой юности ходила поговорка, взятая из книжки, по-моему, про приключения Заморыша, который, разумеется, как и все остальное, у нас благополучно забыт, хотя это великолепнейшая литература для подростков. Там говорилось, что на 5 знает Господь Бог, на 4 ректор Академии наук, на 3 знает ректор Московского государственного университета, на 2 знает профессор, а вы все знаете на кол. И, честно говоря, мой собственный опыт, и как студента, и даже как преподавателя, говорит о том, что именно вот эта оценка максимально верная. Но это действительно существуют проблемы. И даже если мы посмотрим с вами, вот то, что должно быть мерилом и стандартом грамотной русской речи, я не беру там акценты, я не беру употребимость слов для определенных местностей. Это мы сейчас просто отсекаем. Просто фонетика элементарная, да? Вот СМИ раньше это был эталон. То, как говорят сейчас, ну, это богато, я вам должен сказать. То есть я периодически лезу в словарь, думаю, может, я чего уже забыл, может быть, какие-то нововведения появились. Это СМИ, да, которые должны быть образцом. А чего хотеть от других? Ну, люди же живут в том же самом социуме, они же не в безвоздушном пространстве, правда? Поэтому, конечно, качество преподавательского состава – это тоже очень серьезная проблема. Очень серьезная. Это мало того, что преподаватель должен любить то, что он делает. Ну, то есть не из-под дубины этим заниматься, а из любви, да, то есть он должен еще и быть очень грамотным человеком, он должен к этому стремиться. Но я не уверен, что у нас, извините, стопроцентная здесь будет выкладка про стремящихся вот, преподавателей. Я, вежливо говоря, не убежден. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Это вообще, на мой взгляд, должно стать, ну, если не аналогом, каким-то там нацпроект, это очень сложно было бы. Но все-таки некой какой-то планкой, может быть, даже год сделать русского языка. У нас же был там год народов России. Вот сделать прямо год русского языка, сделать там раз в 5 лет его проводить. Вот, чтобы люди все-таки понимали, что в одни сомнения и в одни тягостных раздумий это не где-то там в 19-м столетии у Тургенева. И то многие даже и не знают, у кого это на самом деле. Вот, ну так, что-то слышали где-то как-то, на тетрадках было написано. Вот, а что это относится в том числе и непосредственно к ним. По крайней мере, мне кажется, что это было бы полезно.
1: И еще есть у меня мысль, если рассмотреть именно процесс сдачи экзаменов, потому что мы многие эксперты и многие журналисты в том числе неоднозначно относятся к единому госэкзамену по русскому языку. Может быть, больше именно несколько в устном формате его распространить, для того, чтобы мы могли объективно понимать, как мы ребята выучили, или это пока мы до этого еще не доросли?
0: Ну хорошо, а что устное даст принципиально иную температуру по палате? Ну вот я сдавал устно и письменно. Вот, мне не казалось, что в этом есть какая-то разница. Больше того, это уже тоже можно спустя годы сказать. Я что тогда не понимал, что такое семантика предиката до конца? Что в принципе сейчас? Хотя уже там 27,5 лет проработал в эфире. Мне кажется, что дело-то не в этом. Прежде всего, люди должны понимать, что для них язык. Что воспитанный, интеллигентный человек обязан говорить грамотно и обязан грамотно писать. Это уважение к твоей собственной, там, условно-семейной истории. А для многих это почему-то не очевидно. Я не знаю, по какой причине это происходит. Почему-то вообще под последние годы стало считаться, что самое простое, вот что может быть, это как бы русский язык. Потому что мы на нем разговариваем. Ну, я являюсь противником этого доктринального вывода. Мне вообще не кажется, что русский язык очень простой. Да, он сейчас, конечно, в более упрощенной фазе, нежели чем был раньше. У нас все-таки падежей стало сильно меньше, чем было когда-то, но тем не менее, его все равно нужно учить, его все равно нужно знать. А с этим, да, есть напряженка. Слушайте, ну у нас есть и даже писатели, многие грамотно говорить не могут. Писатель, у которого слово – это оружие, да, слово – это его рабочий инструмент. Он словом оперирует, и он не может грамотно говорить. Но это о чем тогда свидетельствует этот факт? Что, может быть, ему не надо быть писателем? Ну, для меня просто это странно. Я не призываю, что все должны, извините, изъясняться, как Константин Паустовский, чтобы одно предложение было на одну страницу. 8 деепричастных оборотов и 9 причастных. Я же не говорю об этом. Ну, просто элементарное какое-то погружение в родной язык, оно должно быть. Сейчас, ну, мне кажется, что дела обстоят не самым, вежливо говоря, лучшим образом. Ну, если даже, я вряд ли для вас, коллега, тайну открою, у нас некоторые выпускники журфака, пишут с ошибками. Ну,
1: Без
0: это
1: сомнений,
0: правда.
1: да.
0: Ну, это правда, да? Хотя это катастрофа. Я не знаю, Засурский бы их перевешал бы, мне кажется, прямо около памятника. Но, тем не менее, сейчас это так. Поэтому это такая коллективная недоработка. Видимо, студиозам надо дополнительно как-то объяснять значимость родного языка.
1: Путем многократных пересдач в случае, если что-то вдруг не
0: Телесных
1: осталось
0: наказаний. Ну,
1: усвоено.
0: пересдача не помогает. Телесные наказания, шпицрутаны, я предлагаю. Сразу быстро самосознание вернется на должную отметку. Это я шучу, конечно, но тем не менее. Потом, слушайте, переиздание – это тоже совершенно не панацея. Вот я вам рассказал, да, что я не понимаю до сих пор, что такое семантика-предикат. Я ее, по-моему, раза три переиздавал. Пока я не допек преподавателя, он сказал, все, господин, иди отсюда уже, пожалуйста. Ну, видно, что это вот не твое будет точно. Кстати, он не ошибся. Так и получилось, собственно, на выходе. Ну, опять же, очевидно, да, что такое тоже сплошь и рядом. Есть, конечно, преподаватели гиперпринципиальные, для которых это там будет плевком в самое святое. В их идею, в их, там, я не знаю, профессиональную подготовку, в их профессиональный стаж и так далее. А есть такие, которые закроют глаза. Ну и чего? Что-то таких случаев не бывает, да сплошь и рядом. Но мы же говорим-то про как бы грамотность, она начинается с уважения к самому предмету. А с этим есть серьезные, говорю, очень большие сложности. Это мы с вами еще не разбираем такой существующий сегодня пласт, как дети мигрантов, для которых русский язык не родной. Это я сейчас даже не хочу трогать. Потому что там мы утонем, не выплывем. Берем просто вот условно там коренных питерцев, коренных москвичей, коренных волгоградцев, коренных ярославцев, коренных красноярцев и так далее. Ну, у всех есть серьезные сложности. Это доказывается элементарно. У радиоспутники и открыты комментарии. Но давайте откроем сейчас и проверим на нашу аудиторию на синтаксис. Аудитория это более взрослая, правда же?
1: Да.
0: Она, многие из которых закончили еще там во времена Советского Союза или поступали там во времена Советского Союза, вузы, а заканчивали уже в современной России. Ведь обычно человек тоже многие правила начинает забывать, да, если он этим не пользуется. Если у тебя нету такой привычки, вот работать со словом.
1: И при этом
0: Ну,
1: еще и
0: я
1: не
0: знаю.
1: осознает, что забывает. Потому что я тоже периодически встречаю, на своем примере, если я что-то долго не использую, я начинаю думать, правильно я это написал или нет.
0: Слушайте, у меня есть знакомый, у которого два высших образования, оба с отличием. Он периодически присылает мне текст и говорит: «Сумбатыш, посмотри, пожалуйста, свежим взором, потому что у меня ощущение, что я вот где-то чего-то здесь неправильно пишу». С точки зрения языка. Его нельзя назвать зашоренным, правда? Потому что два высших, оба с отличием. Это, к сожалению, данность. Потому что у нас вот во времена там Советского Союза эти все программы, связанные с великим и могучим русским языком, они все функционировали. А потом в 90-х годах это как корова слезала языком. А нынче, так извините, если в мои времена, уже из 19-го столетия, по большому счету, всегда можно было взять книгу и свериться, то сейчас, извините, поколение корректоров и редакторов то ушло, и пришли люди, у которых, ну, вежливо говоря, большие проблемы. Вот, когда, года 3-4 назад, я не помню, что же, вот, мне присылают на вычетку верстку моей книги. Вы не представляете, сколько я там нашел косяков. Не смысловых, да, что-то там кто-то неправильно понял, а именно связанных с правописанием, синтаксисом и так далее. А это делают уже вот люди там молодые, современные. Неграмотности бой. Я не говорю о том, что мы сейчас находимся там условно во временах там 1921 года, это первые там большевики пошли в село учить людей грамоте. Нет. Сейчас, слава богу, попроще. Но проблема все равно это существует. И замечательно, что Верховный вот при его графике, при его загруженности, он еще находит время заниматься вот этим. Потому что у нас и, извините, чиновники же тоже не с другой стороны приехали. Да? У нас же чиновники тоже многие и говорят неправильно. Спряжение, склонение нет, не слышали. Некоторые ошибки допускают в письменном виде. Ну, я понимаю, конечно, сейчас есть хорошая оговорка. Зачем там помнить все эти правила великого и могучего русского языка? Там Т9, вот он там, или что там, вот это, не графические, текстовые вот эти редакторы, которые тебе там выделят, где ты ошибся. Но это позиция, извините, не грамотного и образованного человека. Я могу сказать, у меня, например, это все выключено на всех моих гаджетах. Потому что я считаю, что пока я в состоянии еще думать головой, да, я ошибки смогу увидеть сам. Вот момент, когда я уже перейду окончательно в возраст Байдена, вот тогда у меня будут вот эти вот компьютерные современные штучки. А многие школьники так и делают. Ну, мне говорили там и первокурсники, и второкурсники. Вот они приходят, смотришь текст. Думаешь, господи, ребят, где, как вы вот это все делаете? А они на голубом глазу говорят, ну а что там, мы прогнали там Word какой-нибудь условный или Google Docs, он там ничего не нашел. Ну вот, и из последнего, да, я сегодня прямо вздрогнул. Значит, Гамадеон все пишут с одним М. Ну, я понимаю, да, что это слово от греческого. Но неужели никто не слышал слово гамма? Ну, наверное, это вот таких не должно быть, правда? А тем не менее, вот я сегодня это употребил в эфире, Гамадеон. Очень много людей стало писать, естественно, там делиться своим мнением. Вот у всех абсолютно через одно М. А это люди взрослые. Поэтому это действительно большущая проблема.
1: Да, нам тут и слушатели тоже отмечают, что, уважаемые ведущие, конечно, все верно говорите, но имейте, пожалуйста, в виду, что даже вы регулярно совершаете ошибки в речи, слушатель представляется как филолог. Так что, говоря о сложности, пожалуйста, учитывайте, что говорите о себе самих тоже. Мы тут здесь не спорим,
0: Я
1: все
0: что,
1: мы
0: я
1: люди.
0: разве когда-то это
1: Да.
0: отрицал? Я могу вам честно сказать, что, конечно, я за последние 20 лет сильно расслабился, потому что раньше, вот в структуре маяка, существовал человек, который работал на филфаке МГУ, по-моему. Он раз в неделю вывешивал вот такую вот стенгазету. Там вот, ну, представляете, да, коридоры вот эти на Пятницкой? Вот от стены до стены вот эта вот стенгазета со всеми ошибками. Дальше это разбор редколлегии. И тебя за каждую ошибку, ну, драли как Сидорову козу. И неважно бы, это прямой эфир был, запись, ты совершил ошибку, ты изволь за эту ошибку ответствовать. Меня там однажды, по-моему, на 85% премии штрафанули. Никого не парило, что я этот текст в жизни не видел, меня срочно загнали в эфир, говорит, давай, дыру надо заткнуть. Понятно, сейчас этого нет, так и я о том же и говорю. О падении профессионального порога. Я же вот об этом-то и толдычу. Безусловно, у меня, конечно, тоже есть ошибки. Я же не робот. Но, а потом вы представьте себе, вот, типовой день Сумбатыча. Это от 4 часов эфира в день прямого в разных СМИ, ну, суммарно получается. Значит, раньше, вот, в гостелерадио Советского Союза, вот, когда там трехчасовая смена, ну, она делилась там 6 часов эфира, вот, на тебя, на ведущего 3 часа отдается. Ты час работаешь, час отдыхаешь, а потом тебя гнали домой, чтобы ты отоспался, выпил кефира, и чтобы ты не сдох просто потом от переутомления. И не было таких смен, как сейчас. Мы просто живем вот в ужасном таком информационном потоке. И это, конечно, тоже накладывает. Потому что у тебя уже мозги начинают замыливаться, и ты можешь, конечно, сказать, ну, осуществить страшную ошибку, потом ты будешь за нее раскаиваться. Ну, конечно, это именно процесс раскаяния никто не заметит. А все будут потом говорить, вот, значит, и на старуху бывает проруха. Бывает.
1: Да, в
0: Я
1: чужом
0: от своего
1: глазу
0: никогда
1: и
0: не
1: так
0: откажусь.
1: далее, да. Армен Сумбатович Гаспарян в эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Российской Федерации.
2: Теория заблуждений.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Теория заблуждений.
3: У микрофона Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас еще раз приветствую.
4: Еще раз приветствую.
3: В предыдущей получасовке обсудили мы с вами вопросы русского языка, проблемы грамотности. Теперь я предлагаю перейти к несколько более тяжелой теме, связанной с политическими событиями. У нас есть заявление генпрокурора России Александра Гуцана, который выявил всех ответственных за эту страшную трагедию. Вместе с тем, наше Министерство обороны объявило о нанесении ударов возмездия по украинским военным объектам. И еще из заявлений, связанных с этой темой, есть слова нашего президента по поводу нового этапа конфликта, что он обретает новую форму. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, что означает новая форма специальной военной операции, которую, соответственно, начала уже Украина в жизнь притворять?
4: Ну, это уже карательные операции просто проходят. Ну, а как то, что произошло на территории Луганской Народной Республики, еще характеризовать? Нанесен удар по общежитию, погибли дети. Никаких военных целей ни в самом здании, ни даже там в акватории 2 километров в любую сторону не было. Это самое, что ни на есть, карательная операция. Да, она нынче проходит не так, как это было в годы Великой Отечественной войны. Там всякие зимние волшебства, цыганский барон и так далее. Но результат-то тот же самый. Мы же это видим все. Поэтому, безусловно, вероятнее всего, будут сделаны соответствующие... Уже наверняка эти выводы сделаны. Вчера же была закрыта еще часть совещания Верховного по Старобельску. Наверняка что-то мы скоро увидим. Но цели продолжат и изничтожать ударами возмездия. Тут мне все понятно. При этом Россия говорит о том, что, пожалуйста, если вы хотите, ну, вдруг вас посетит мысль о том, что стоит задуматься, посмотреть за последствиями, то мы готовы это обсудить. Да, потому что вот сегодняшняя история, например, да, нанесены удары по объектам энергетики. Это было и в сводках Министерства обороны Российской Федерации, если я ничего не путаю, потому что у меня уже зачастую перемешивается это все в голове. И Силюки на потужном марафоне точно совершенно орали. Теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас лето. Лето заканчивается, начинается осень. Отопительный сезон. Простой очень вопрос. Вот в течение там этого года и в конце прошлого наносились удары по объектам энергетики. Тогда выходил Криворожский ЗЮС, выходил там еще этот премьер-министр, они клялись всеми куполами Киево-Печерской лавры, что они все отремонтируют, все будет работать как часы. Но судя по тому, что доносится с Украины, никто ничего не ремонтировал. Соответственно, да, они считали, что прошедшая зима была очень сложной и потребовала там колоссальных напряжений сил. Но, ребят, предстоящая зима тогда у вас будет вообще фатальная. Потому что вы представляете, сколько всего еще успеют выкосить за следующие 5 месяцев? Вы это каким образом собираетесь ремонтировать? Это же такой вопрос простенький, а помимо этого же есть и другие вопросы, которые можно было бы позадавать в свете всего того, что происходит на Украине. Но некому, к сожалению, к огромному. Для меня очевидно совершенно, что ни на какие мирные переговоры, сегодня вот об этом в очередной раз пресс-секретарь Верховного Дмитрий Песков говорил, мне очевидно совершенно, Зеленский ни на что не пойдет. И вы бы на его месте тоже не пошли. Зачем вам это надо? Ну, смотрите, кейс Миндича уже вроде как никто не вспоминает, то есть уже не воровали. Пока ты у власти... Тебе ничто не угрожает, деньги тебе европейцы какие-то дают, лицо твое там на обложках мировых СМИ, ну, хоть изредка, но все-таки появляется. Здесь тебе возможность воровать, как и прежде. Ну, подумаешь, не стало Миндича, ну, сейчас еще какого-нибудь очередного там шугармена найдут, поставят на распределение финансовых потоков. Зачем тебе нужен мирный трек? Потому что как только это все заканчивается, да, общество сразу к тебе... возникает много вопросов. Для чего ты это все сделал? Ну, вот конкретно на Донецком направлении, да, вот оно тебе что? Вы годами орали, что там живут одни сепары, они не хотят быть в составе Украины, они всегда голосуют не за тех, ну и так далее, да, там весь вот этот поток, сформированный еще партией «Свобода», про которую нынче уже благополучно все подзабыли. И ты вот ради этого положил такое число людей в могилу? Ну, например, на Виннице, на кладбище, уже 4-ю линию делают. Негде хоронить. А что, Винница одна такая? Нет. И так далее, и так далее. А потери для экономики? А, извините, убытие людей за рубеж, которые являются движущей силой экономики? То есть вот даже если у тебя все завершилось... Тебе от этого не шибко проще становится. У тебя убыль населения больше, чем рождаемость. Ты, конечно, можешь ее замещать мигрантами, там, например, из Пакистана или Бангладеш. Тут, правда, встает другой неприятный вопрос. Вот сейчас вы разругались с поляками вдрызг за то, что вы приволокли Мельника, торжественно его похоронили, а он упырь, из запрещенной в Российской Федерации ОУН, участвовал в том числе его братья в преступлениях против человечества и так далее, и так далее. Вот вы с поляками переругались. Значит, что написано в идеологии Организации украинских националистов? Что надо развивать собственную нацию, то есть украинцев, которых к тому моменту, как они как раз и придумали. Потому что Василь Кук... совершенно авторитетно говорил, что в его там, период взросления никаких украинцев он вообще не знал. Он слова такое не слышал. Они называли себя либо русины, либо рутены. Это вот как раз вот эта пресловутая Галичина. Это, то есть, не какое-то там другое место. Это вот самый оазис, заповедник бомбандеровского движника. То есть, а получается, что вы положили всех украинцев в могилу для того, чтобы завести пакистанцев? А что это за национальная идея такая? Да зачем вам Мельник этот упырь нужен? Вот везите его обратно в Люксембург.
3: Так там не возьмут уже.
4: Ну хорошо, ладно, пускай. Да, все равно гроб приехал пустой, там ни праха уже, ничего нету. Тогда этих не надо везти, Коновальцев, Бандер. Кого они там еще будут выкапывать? Я не знаю, Стыцко обоих из Мюнхена. Ну, просто это теряет всякий смысл, вот это действие как таковое. Но Зеленский же исходит не из там, чаяний своего народа, правда? Он исходит из полноты своего финансового счета. Это значительно упрощает всем задачу. Всем. Поэтому что здесь? Погрустим немножко.
3: Ситуация с Польшей. Действительно, уже пройдена та черта, когда можно было ограничиться символическими извинениями, хотя даже их, скорее всего, никто не дождется, потому что там и лишение награды, хотя кто-то сочтет это незначительным эпизодом, там и снятие там украинских флагов, которые висят годами, там и пока отдельные заявления отдельных политиков, при этом на уровне премьер-министра, насколько я помню, от резких заявлений, во всяком случае, воздерживаются. Что будет значить эта ситуация вот в контексте не лично Зеленского, а Украины и Польши?
4: Ну, кто, слушайте, кто бы там ни был, хоть мы с вами, да, все равно другого варианта у вас не существует. Вы отринули, отрицаете и осуждаете весь опыт существования вот этой территории в формате русского государства. То есть вас не устраивает ни Российская империя, ни Советский Союз. Вы проводите там денацификацию, о господи, это самое, декоммунизацию, десоветизацию, дерусификацию, деимпериализацию, что они там еще проводят, я уже просто сбился.
3: Депушкинизацию в сфере последних
4: новостей. Да, депушкинизация тоже проходит, согласен. Вот, вы от всего от этого отказались. А что у вас тогда остается? А остается у вас только вот это клопиное отродье галицийское, которые ни единой секунды не было гражданами вот этого русского государства, потому что в момент, когда вот условно вот эти все Бандеры, Шухевичи, Стыцко, Куки и остальные набрали сил и пришли в политику, они рождались изначально не в составе России совершенно. Она для них была абсолютно чужая и непонятая. Это не надо путать с русской политической иммиграцией первой волны. И у вас есть только вот это. Соответственно, выбора нету. Если вы отринули еще и вот этот проект, а на чем вы тогда будете, простите, пожалуйста, цементировать вашу государственность? На чем? И очень быстро выяснится, что такого нету. То есть вы в определенном смысле слова находитесь в стратегическом тупике. И поляки будут этим, конечно, пользоваться. Они будут требовать, они будут там изымать ордена. Кстати, я не понимаю, что они пристали к ордену, который вручили Зеленскому. Я напоминаю, они этим же орденом награждали Ющенко, который принял указ свой президентский о том, что боевка УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, является героями Украины, потому что они несли, вели народно-освободительную борьбу. Ющенко дал звание Героя Украины Бандере и Шухевичу. Этот же орден Белого Орла получил террорист Порошенко, который ввел в оборот день террористов из УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. И больше того, он даже, когда первый раз они это отмечали на Покрова, вот, террорист Порошенко попытался спеть походную песню УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, но спел он только один куплет и ошибся он в трех строчках. То есть даже четыре строчки выучить этот человек не мог. Но я обращаю внимание, да, что ни к террористу Порошенко, ни к Ющенко, они оба здравствуют, они еще не в аду пока. У поляков претензий нету. Извините, а чем это отличается одно от другого? Ну, при Ющенко вся эта шваль ходила гоголем по Киеву. Многие просто уже забыли, что в 2005 году во время торжеств, посвященных годовщине окончания Великой Отечественной войны, вполне себе там участвовало упашное отродье вот это вот террористическое. В эпоху Порошенко они вообще были на одних плакатах, извините, с ветеранами Великой Отечественной войны. И что-то поляки по этому поводу ноты протеста не присылали, флаги не снимали, рубашку до пупа не рвали. А сейчас прямо у них все, падеж крупного рогатого скота в особо крупном размере. Гляди-ка ты, Что они там посмели делать на Украине? Поляки не знают, сколько памятников Бандере поставлено, серьезно?
3: Ну, может, на Западе, может потому Украины. Что и в европейских заголовках это промелькнуло. Потому что там где-то происходит, происходит, а сейчас вот так.
4: А до этого что, не мелькало?
3: Не освещать могли. Я просто не специалист именно конкретно в том временном промежутке, но, возможно, это было мало интересно, по крайней мере, это, польским СМИ.
4: Миша, это все было на моих глазах. Я все хорошо помню и готов засвидетельствовать. У меня, правда, Библии нету на столе, но тем не менее. Это все и раньше было. И те же поляки строили на Реце куриную попку, но молчали. А тут их вдруг всех прорвало. И главное, как они, интересно, там привязались, а давайте добиваться эксгумации жертв Волынской резни. Ну хорошо, допустим, вы разворошили эти старые могилы, вы нашли там, извините, пожалуйста, слушатели, особенно слушательницы, вы восприимчивы, я знаю, но вы найдете там трупики младенцев, убитых топорами. Вы найдете там трупики детишек, которых насаживали на вилы. Вы, вот все вот это будет. Это же не немецкие, извините, методы умерщвления. У УПА было попроще. Поэтому они и признаны террористической организацией в Российской Федерации. Дальше что от этого поменяется? Поляки и так это прекрасно знают. У них полным-полно документов о том, как это происходило. Помните вот этого упыря, который зиговал в канадском парламенте по фамилии Гунька.
3: Гунька, да.
4: Да, ну вот этот Гунька, упырь старый, к сожалению, еще живой, он служил в дивизии СС «Галичина». А однажды надо было провести карательную операцию против поляков. И на базе эсэсовской дивизии «Галичина» начальник штаба этой дивизии, штурмбанфюрер Байерсдорф, создал боевую группу. Она так и называлась, кампфгруппа СС Байерсдорф. Вот они там пожгли немало польских деревень. Как несложно догадаться, прямо вместе с населением. Потому что, пометуя чуженец, тут господарь-украинец. И теперь внимание, Гунька был в этом Байерсдорфе. Когда разразился вот этот скандал, что сделали поляки? Они сделали вид, что к ним это вообще отношения не имеет. Ну подумаешь, там русские говорят что-то там про Волынскую резню. Это все путинская агитация. А теперь эти же люди, как сказала бы Анна Полена Бербок, на 360 градусов меняют свою позицию, говорят, фу-фу-фу, быть такими, селюки, давайте идите кайтесь. Я понимаю, конечно, что в Киеве тоже с недоумением на это смотрят, а что вот такого-то произошло? Ну, приволокли, да, и остальных приволокут. Ну что, они, если вот это считается фундаментом, ну, конечно, они будут стараться все это собрать. Тем более, таким образом ЗЮС отнимает у националистов дополнительные козыри. Он говорит, смотрите, я, будучи евреем по происхождению, гораздо больше украинский националист, чем вы все. Пока вы там ходили, зубами щелкали, глазами хлопали, а я взял и привез вам мельника. То, что никто не мог сделать, правда? И, а как вы с этим будете спорить? Ну да, действительно. Раньше просто этот вопрос так не ставился. В силу тоже ряда причин. Потому что была у нациков украинских колоссальная боль. Ну вы, наверное, эту историю не знаете. В общем, Ярослав Стецько, который провозгласил акт о, значит, независимости украинской государственности в июле 1941 года. Вот, он умер, похоронен во Львове, в Мюнхене. Угу. Его жена тоже Ярослава Стыцко. То есть муж и жена, одна сатана. Значит, она в 97-м году избралась депутатом Верховной Рады. И даже открывала заседание парламента как старейшая на тот момент депутатка. Ну, она действительно, женщина была боевая и отбитая на всю голову. И тогда у них как раз появились идеи, а давайте мы тут создадим, значит, некрополь, всех привезем, кого найдем, и все, хлебные хлеба заколосятся. Но Стыцко ничего не сказала, мужа своего не отдала, который похоронен в Мюнхене. Больше того, она сама уехала умирать в тот самый Мюнхен, и там была похоронена. У этих, естественно, от такого китка, который они не ожидали, ну, то есть вроде как бы своя, да, вот прямо икона селюкизма, там она там с молодых ногтей в этой просвите, всех вот этих вот знала, скотов, лично. И вот она так с ними повела себя. И они настолько были ошарашены и обижены, что несколько лет потом вообще об этом не вспоминалось. Даже когда Кук, последний командующий УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, сыграл в ящик, даже вот тогда они не стали говорить о том, давайте вокруг Кука, значит, сделаем вот этот вот некрополь. Хотя Кук под это, в общем, подходил более чем. Поэтому это такая история более чем поучительная. ЗЮС этим, конечно, будет пользоваться. А что, у него же козырей-то не очень много. Вот таких, чтобы именно с нациками разговаривать, самыми упрямыми и упертыми. А тут он им, извините, вот этот пантеон ублюдков создаст. Ну, кто же из зигующих вот этих вот уродов будет против? Да больше того. Они же поляков-то исторически не любят, западенцы. И если мы вспомним, то на первом этапе вот эта боевка Бандераса, товарища, она же не с русскими-то билась и даже не с евреями. Они совершали террористические акты против польских сановников, за что, собственно, сам Бандера сидел пожизненно в тюрьме. Его же немцы выпустили. Поляков они не любят. Поэтому если ЗЮС сейчас скажет, что давайте, ладно, черт с вами, ляхи, я тут покаюсь, ну, ему с другого фланга прилетит. Поэтому гораздо проще держать. Ну, а потом, слушайте, ну, пустой гроб с Мельником и супругой, это ж не эстафетная палочка, чтобы туда-обратно ее перетаскивать. Ну, правда. Да, ну, уже положили, ну, пусть лежит.
3: Почему поляки сейчас-то тогда возмущаться начали?
4: Я думаю, что их задело не то, что Мельника привезли. На это им как раз наплевать, потому что Мельник-то он не из молодых. Он был сподвижником Коновальца, создателя этой всей организации. Собственно, раскол-то поэтому и произошел. Очень легко запомнить, вот как есть большевики и меньшевики, да, РСДРП-Б, РСДРП-М, то точно так же есть и ВАУН, запрещенный в Российской Федерации. АУН-Б – это бандеровцы, АУН-М – это мельниковцы. Это, в принципе, два примерно одинаковых сорта дерьмища. Потому что мельниковцы, например, сожгли Хатынь в Беларуси. Это 118-й батальон шуцманшафт Буковинского куреня. Их задело, поляков, я думаю, фраза о том, а давайте быстро привезем Бандеру. Там еще же родственники, кстати, не очень хотят. Бандеровские, имеется в виду. Да? Они говорят, что ну, русские пришлют орешник, и не будет ни праха, ничего. Вот, но когда просто ЗЮС заговорил о том, что Коновалец Бандера, вот я думаю, что в этом месте поляки сказали, ну слушайте, это уже too much. Я думаю, поляки даже спокойно бы восприняли Коновальца какого-нибудь. Вот, они друг друга не любят, да, это как бы правда, но террор против поляков проводил именно Бандера. И Волынская резня – это тоже бандеровский движняк. И это все понимают. Знаете, вот для них, вот для поляков Бандера, ну, я не знаю, это все равно, что мы каким-то чудом бы, ну, вдруг бы, да, там, в освобожденных территориях сейчас Харьковской области обнаружился бы гроб или там крест с Теодором Мейке, создателем 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и кому-то пришло бы в голову его торжественно захоронить. Вот для русского человека это был бы примерно вот такой же ступор, да, как для поляков Бандера. Вот он для них именно такая персонификация зла и террора против именно Польши со стороны Украины. Я думаю, что они взъелись именно на это. Собственно, ЗЮСа же никто за язык не тянул. Просто он это с дуру вякнул. Украинские журналисты от восторга, ура, ура, к нам везут, значит, этого. Они понеслись опрашивать родственников. Дальше все вот эти интервью с потомками были опубликованы. На потужном марафоне обсудили. Я думаю, там посольство Польши все зафиксировало и передало в Варшаву, что, дескать, грузите апельсины бочками. Эти ироды сейчас, значит, будут договариваться с австрияками и привезут сюда Бандеру. Я думаю, что был вот такой механизм.
3: Армен Самбатович, у нас чуть меньше полутора минуток осталось. Помимо таких заявлений, осуждений, чисто символических действий, в практическом плане, с точки зрения именно поддержки того, что сейчас происходит, что-то изменится?
4: Нет. А это вещи не взаимосвязаны. Вообще никак. Потому что Бандера справедливо написал, что построение, то есть, вернее, завершение украинской национальной революции, создание украинского национального государства возможно только в случае полной ликвидации России. То есть, чтобы вообще не было государства у русских, неважно, как оно называлось бы или какой был бы политический строй. Просто у русских нет государства. Поскольку эта задача нереализуемая вообще никак, то, соответственно, какой-то прок с того, что ну вот он будет там лежать, этот пустой гроб, в Киеве. Просто еще одна картинка, еще одна пиар-акция этой безбожной власти.
3: Угу. Благодарю вас. В эфире «Радио Спутник» был Армен Сумбатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Для вас работал Михаил Алимов. Не переключайтесь.
0: Теория заблуждений.

знать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Многоквартирный дом пострадал в Тамбовской области из-за атаки украинского БПЛА. Россия будет защищать рынок от лазеек по ввозу иностранных авто. Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам. Подробности далее. Многоквартирный дом, школа искусства и другие объекты пострадали в Мичуринске, Тамбовской области из-за атаки украинского БПЛА. В них выбиты стекла, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов. Он